скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор завершается. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
0: Radio.ru. Новое радио.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой.

Все падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер южный 10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер южный 10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок», 48 листов в ассортименте, всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

«Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер южный 10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое. Это...

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Да не, нормально, можно слушать. Там просто в дисклеймере сказали, что лучше его никому не слушать. Нормально, нормально, нормально. Просто иногда бывает самим стыдно за то, что здесь происходит. Реально. Ну, мне чаще, мне кажется, Артему, это второй мальчишка, который здесь сидит в студии, портит пространство эфирное, им реже, ну, так или иначе. Вот сегодня, по-моему, опять мы без гостей, и это, наверное, для кого-то хорошая новость. Больше черти что будет происходить онлайн. Все, в целом, давайте потихонечку проходите. Вот, пока мы все тут собираемся, вы тоже собирайтесь. Это Калинин, поехали.

0: Вот как вот так? Ты вот известный музыкальный продюсер. Объясни мне, не начинающий человек в музыке.
1: Давай.
0: Вот Тима Белорусских разрывал вообще все там, все крышман сносил от Тима Белорусских.
1: Да.
0: Потом он пропал на некоторое время.
1: Да.
0: Сейчас вернулся, делает такой же, в общем-то, хороший продукт, но уже нет того вот хайпа.
1: Значит, не настолько хороший продукт.
0: Думаешь? Думаешь, вот в этом дело? На мой взгляд, прямо очень даже похожие на то, что он делал раньше песни. Ну,
1: по крайней мере...
0: Даже более разнообразные, чем
1: жесткий. Жесткий хайп у него все равно есть, когда он выступает, но со старыми песнями. Вот ты что, не видел, что ли, он и на движе выступал везде? Ты что, там люди с ума сходили?
0: Ну, просто нет того, что там на всех углах трещат про Тиму Белорусских, там, как раньше. Как сейчас про Ваню Дмитриенко. Ваня занял его нишу.
1: Но через год...
0: Самого крутого артиста.
1: Через год и про Ваню Дмитриенко не будут. А ты что, хотел, чтобы всю жизнь теперь про Ваню Дмитриенко?
0: Я хотел, конечно. Думаю, наконец-то нашел своего артиста.
1: Нет. Так всегда у всех.
0: То есть это временно все?
1: Ну, конечно.
0: Да ну не, ну Ваня, он всегда будет в топе, 100%.
1: Нет, в топе будет, но вот не так, что...
0: Чтобы трещали тут
1: ну,
0: все,
1: конечно.
0: На всех кухнях только
1: конечно,
0: про Ваню. Не
1: конечно.
0: Будет такого. Ну вот те и раз.
1: Ну это... смотри, одно время там все про Анну Асти трещали, сейчас поменьше уже.
0: Народу уже. Надо все время трещать про кого-то нового,
1: ну,
0: да?
1: Ну конечно, конечно.
0: Про кого мы трещим с тобой?
1: Давай про... «Сквозь баба».
0: Я не знаю, как
1: это вообще, я вообще уснул в полтретьего только. Я труп, я не знаю, что делать.
0: Ты пораньше ты как-то ложись, хотя
1: так
0: бы
1: я...
0: в два.
1: Не получилось, вот что-то не уснулось.
0: Mobile Legends, потому что...
1: Да нет, просто как-то вот так вот, ну...
0: Такая фигня, я что-то ворочался. Ну, это, наверное, перемена температуры, вот это все.
1: Так да, еще вот эта осень, она вот это вот все вот навалилось вот так вот сверху. И
0: да,
1: попробуй...
0: давно забытое чувство, когда просыпаешься, а утром холодно в квартире.
1: Да,
0: прям
1: я
0: холодно.
1: Вот, я вчера кондиционер убрал уже.
0: Том Холландно. Уже убрал, да?
1: Да. А мне его надо просто убирать и доставать.
0: А слушай, он же у тебя...
1: Перенос...
0: Это у Артема, который внутренний кондиционер, который надо в окно, да, высовывать?
1: Да.
0: А комары не залетают через окно?
1: Так вот я же через дырочку. Ты на окно надеваешь специальную такую штуку.
0: А, специальная с дыркой под эту же.
1: Ну, ее можно
0: рукав.
1: Купить, да.
0: А, все, все, тогда вопрос решен. Хорошая тема, если вот есть
1: вообще
0: такая
1: нормальная.
0: Приблуда. Это новое радио.

0: тебе надо от меня? Что тебе надо от меня? Что надо тебе?
1: Мне не надо ничего.
0: Да тебя просто переводил песню.
1: А, ты что, переводчик?
2: Один плюс.
0: А ты что, перевозчик?
1: Скажи что-нибудь на английском тогда, если ты такой переводной.
0: Together.
1: И как это переводится?
0: Перевозчик.
1: Ну и вот. Наверное, сейчас ездил в Европу, тык-мык, не мог даже купить воды себе.
0: Ну ладно, иди ты нафиг, я нормально, там база как бы есть.
1: Да?
0: Ну такая, да. Там.
1: То есть ты
0: ну чтобы в заграничном отеле там сказать, что извините, я сломал сушилку для одежды, это я могу.
1: Как это сказать?
0: Sorry, I broke the clothes dryer. Can you please help me?
1: Clothes dryer? А что за сушилка для одежды? А, вот это вот, я понял.
0: Ну да.
1: Нифига себе, у тебя уровень, это вообще... Это уже другое.
0: Сушилка для одежды по-английски состоит из двух слов. Сушить и одежда. Очень сложно догадаться.
1: Понял. Тогда переведи, знаешь что? Тогда переведи, знаешь, такую фразу. Значит... Тогда такую фразу.
0: Ты просто сейчас не мог русскую фразу никакую придумать.
1: Ну, надо же какую-то особенную. Переведи, знаешь, как вообще по-английски будет. Вот кошка как будет.
0: Кошка? Ну, ты тоже, я откуда знаю.
1: Ну, вот именно.
0: Блин, ну не настолько же.

0: по официальной информации, и Димарик, по-моему, это сам говорил, у него больше всех тарелочек Муз-ТВ. Ну и денег, может быть, тоже.
1: Реально?
0: Да.
1: Сколько?
0: В интернете я посмотрел, написано 21 тарелка у него.
1: У меня 3 только.
0: Да, у меня тоже 4. То есть Дима может 21 раз поесть суп, и ни разу тарелка ни одна не повторится.
1: За 3 недели.
0: Да, вообще круто.
1: Блин, а я только 3 раза могу.
0: И потом приходится мыть, да?
1: Да. Ну, ладно уж, у меня все впереди еще. Сколько Диме Билану лет? 50 уже, а мне это еще 32.
0: Да нет, Димке там сколько ему?
1: Ну, полтиннику, я думаю, да. Так что...
0: Зато как выглядит вообще парень.
1: Это правда. Но если бы у меня столько денег было, я бы тоже выглядел вот так. Во! Ну, потому что, а что ты там? Тык-мык, и потом во. И плюс еще, когда у тебя много денег, у тебя доступ к хорошему питанию, которое... Ну, получается, благотворно влияет на твой организм.
0: Угу. А тебе приходится помой из пола есть.
1: Да, всякие там остатки из-под скумбрии. Угу. Вот такое вот. Потом вот...
0: Сачок из овощного салата.
1: Да, вот. Обгладываю ножки куриные. А ты вот из какой категории людей, которые вот когда ест куриную ножку, вот как-то объел так неаккуратно и вот так вот и положил? Или ты вот этот вот дед, который обсасывает ее вот в ноль просто?
0: Хрящик самый вкусный.
1: Да, и вот и потом как бы кость эту достает, которая уже даже вообще там не кость, а как зубочистка она, и даже или ее нет.
0: Не, я небрежно ем.
1: Да?
0: Да, да.
1: Тоже вот все остается.
0: Да, да. А дедушка у меня, вот он там, по-моему, костный мозг даже там отравлен.
1: Да, там вообще деды, они эту кость обгладывали.
0: Что самое вкусное, Кирюш, куда?
1: Да.
0: Смотри, что самое вкусное.
1: Вообще. А вы поставьте плюс, если вы вот как дед вот этот вот, или минус, если вы просто едите вот так, основное мясо съел, и вот там еще даже осталось, а ты уже выбрасываешь.
0: Посмотрим, сколько вас.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмом». Милый дом. Все нужное в нем.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
4: Новое радио.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Вчера прочитал новость одну интересную. Все, про одного артиста больше не шутим. Я предлагаю говорить теперь артист, которого нельзя называть.
2: Mm-hmm.
1: Ты понял, да, что
2: мне кажется,
1: артист?
2: Я понял, да, о ком. Да и, честно говоря, и раньше как-то даже упоминать было немножечко
1: страшновато.
2: В ладошки потели чуть-чуть, но мы через страх же идем.
1: Да, но,
2: значит... А что, там что-то случилось?
1: А ты понял, что за артист?
2: Ну, я не знаю, но...
1: Который там вот, ну вот, тебе запрещали в розовой футболке ходить, вот этот артист.
2: Артистка.
1: Артистка.
2: А, и тогда я про другого.
1: Ну, вот тут написали, вот, эта артистка теперь рассылает блогерам до судебки. Артистка требует удалять критикующие пародийные ролики и больше никогда не упоминать ее имя. Как выяснили, вот, значит, люди, которые написали эту статью. Представители певицы отправляют досудебные претензии блогерам с аудиторией до 100 тысяч подписчиков, которые написали эту статью. Представители певицы отправляют досудебные претензии блогерам с аудиторией до 100 тысяч подписчиков за сатирические публикации.

0: этот артист прокомментировал так: отлично, передали юристам.
1: Да?
0: Вот так. А потом этого артиста спрашивали, типа, а что так-то? И она как-то объяснила, я не помню как, но она объяснила свою позицию. У нее, кстати, очень хорошая, ну, как бы, аргументация, у нее всегда с этим проблем нет. Она как-то так все оставляет, объясняет, что ты думаешь, а может, и права она.
1: Тут просто эта новость вышла сразу после другой новости, что, значит, команда, артист которого нельзя называть, значит, видимо, просила сделать, ну, какой-то там это парик на концерт. И не оплатили, видимо, услуги за парик. И вот девушка, которая делала парик, выложила видео, что вот почему не оплатили. И они сразу после видео оплатили, но сказали, что... Ну, поговорим еще потом попозже.
0: А, то есть это другой случай, оказывается, их несколько.
1: Ну, там, я же говорю, там случай на случай. Ты что, не обращаешь внимания? Постоянно какие-то случаи происходят. Так что, все, теперь с тобой мы не шутим.
0: Как-то раньше мы то и дело трещали про этого человека.
1: Ну, так или иначе, иногда как-то, да нет, вообще никогда. А я сейчас вообще не буду. Вот так пошутишь, и потом 5 миллионов. А у тебя есть 5 миллионов? Ну, это... у тебя есть 5 миллионов.
0: Нет.
1: У меня нету. У меня 5 тысяч.
0: Это на юрлицо, наверное. На физик там, что там, соточкой отделаешься, да и все.
1: Ну, а на юрлицо, как на новое радио?
0: А, черт. А да, я же часть нового радио. Блин,
1: конечно.
0: Я не учел.
1: Так что...
0: А мы что, плохо когда говорили? Ну, так просто один раз там меня задело, и все. Я сказал, что вот мои чувства задеты, как любитель розовых футболок.
1: Ну вот. А мои чувства задеты, как уважатели Кирилла. Который постоянно в розовой футболке. Ну, кстати,
0: типа это, брат за брата.
1: Это
0: там...
1: подозрительно, да, постоянно в розовой футболке. Да ничего не хочешь нам рассказать?
0: Так а что это, а когда это являлось каким-то признаком чего-то там?
1: Ну, посмотри, там сказали.
0: Ну, не мужская, не мужской цвет, а я считаю, что мужской. Ну, понятно, что мужской голубой цвет, а цвет девочек розовый.
1: Да.
0: Но я лучше в розовом, чем в голубом.
1: Но при этом у тебя и голубые футболки есть.
0: Голубые есть у меня.
1: Ну ты вообще, конечно.
0: И футболки тоже.
1: Понял.
0: Да ладно, главное, чтобы человек был хороший. Ну, какая разница,
1: конечно,
0: во что он одет?
1: Конечно.
0: А у тебя есть хоть что-нибудь розовое или голубое?
1: Кофта есть.
0: Голубая?
1: Розовая.
0: Розовая кофточка?
1: Да, но я
0: мне не нравится
1: ходил.
0: Ваша розовая кофточка, ну, и, и ваш микрофон. Я хочу, чтобы вы сейчас отсюда ушли.
1: Я в ней пару раз ходил. Могу завтра прийти в ней.
0: Приди, пожалуйста. Давай, ты в розовом, я в голубом.
1: Да, что за гендер-пати?
0: А, прикинь, да, заказывайте нас на гендер-пати. Смотрите, мы приходим оба к вам, значит, вы такие все счастливые, в предвкушении. Мы с Артемом в плащах.
1: Да.
0: А потом распахиваем их кто-то из нас в один момент, и вы узнаете, что у вас мальчик, например.
1: Прикольно, кстати, реально, хорошая идея.
0: Причем распахиваем, а мы только в майке.
1: Да, но заплатить надо, как за обоих, полную сумму.
0: Да.
1: Ну, кстати, нормально, типа, два человека, и вот так один, и все
0: три,
1: и там,
0: да,
1: она,
0: все там, два,
1: и она
0: один.
1: Плачет, начинает плакать.
0: Мы так, а?
1: Да,
0: и ноги волосатые, видно наши.
1: Вообще, нормальная идея.
2: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
3: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья.
5: Битва поколений, пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
6: Категория 16+.

0: Нужны персональные ограничения. Но плюс.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
13: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
14: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: Новое радио.
16: Ну что же, давненько не было Толи Саммера в детской минутке. Спонсор ее Олег представляет вам песню «За горами, за лесами» этого талантливого исполнителя.
17: Займи на ДД.
16: Что?
17: Да я не так балуюсь.
18: За горами, за лесами.

0: детстве после шишел мышел, не сопли вышел.
1: Да,
0: было там,
1: там какое-то действие, и ты вышел.
0: Да. Угу. И простуда кому я вообще первый раз слышу, честно говоря.
1: Камане Маргане мы уже обсуждали.
0: Ну да, Камане Маргане или там.
1: Эники-беники.
0: Ели вареники было.
1: Да, эники-бени рикитаки, да.
0: Но суда кому это что-то, видимо, из зумерского.
1: Не знаю, может, да, да, современная молодежь.
0: Я сейчас пытался понять. Ну, кстати говоря, кто-нибудь вообще хоть раз пытался понять, что такое эники-беники? Ну, камане-маргане я могу понять, это там как-то от камень-ножницы-бумага там наковеркали.
1: Ну, не все же в нашей жизни имеет объяснение, просто...
0: Эники-беники.
1: Просто так, как, я не знаю, изи-пизи, там вот это все, просто ну, смешные словечки.
0: Эники-беники, мне кажется...
1: Дети
0: ну,
1: же
0: знаю.
1: Любят просто бессмысленный набор слов.
0: Да?
1: Да, да.
0: По типу...
1: Тяжело, давай.
0: По типу...
1: Давай, старик.
0: А ты вчера говорил, да, вот ты сегодня такой бодрый, посмотрим, что будет завтра. Вот, вот. И смотрите. Ну, я да, вчера... оставим на потом.
1: Я вчера почему не спал? Я залип на фильм про пылесосы, которые 15 лет назад ходили по квартирам, продавали.
0: Кирби?
1: Да. Оказалось, я много интересного узнал, оказалось, что эти пылесосы до сих пор производятся, все нормально. Они в России это редкость.
0: Да.
1: Они ушли, потому что заполонили рынок пылесосы. Там роботы, компактные, недорогие, но недолговечные. Я сам как пылесосоман и пылесосовед уже поменял огромное количество пылесосов. Они там через 3 года, они уже начинают пыхтеть там, через 5 ломаются. А Кирби эти реально, это только не реклама, просто вот это вспоминаем 15-летние давности времена. Они типа реально стоили как тачка в то время. Ну типа 150 тысяч по тем временам. 150 тысяч 15 лет назад, это же вообще это там не знаю, автомобиль спокойно можно было купить. И там они по 3 тысячи долларов в Америке стоят.
0: За 150 тысяч можно было первый взнос на ипотеку.
1: Да, да. Но их типа фишка в том, что они делаются из металла, в отличие от современных пылесосов. То есть там не алюминий или что. Они...
0: Из темной материи.
1: И они американские, то есть они в Америке делаются из металла. Они весят как чугунный мост, поэтому такие дорогие. И типа не ломаются. Там вот металлические части. Там, вот. Но не выдержали конкуренции и свалили. Но до сих пор производятся, и до сих пор есть фанаты, которые все покупают. И они типа, по слухам, реально супер там что-то пылесосит, невозможно. Там все время сравнивали там ваш пылесос обычный, вот типа пропылесосил.
0: А почему их по квартирам ходили,
1: фишка,
0: продавали?
1: Это типа фишка конторы была. Вот,
0: офигенная фишка.
1: Активные продажи. Нет, типа там, магазина нужно обязательно там набрать кому-то, чтобы тебе пришли, показали, какой хреновый твой пылесос.
0: Да.
1: Типа пылесосили сначала твой ковер твоим пылесосом, а потом этим. И сравнивали, показывали, что там после того пылесоса твоего старого, там ковер там все равно грязный, там все вурдалаки, там микроорганизмы. А он там типа реально приводил его в порядок. И вот люди это все покупали в рассрочку, в ипотеку брали, в кредит. И я залез даже посмотреть, сейчас продаются ли они. По 7, по 10, по 15 тысяч можно купить.
0: Недорого.
1: Ну вот пишет человек, типа, продаю полностью рабочий пылесос. Покупали за 150 тысяч, сейчас он слишком мощный, он нам такой не нужен. Потому что он весит огромное количество, кило.
0: У мужа родители 20-25 лет назад купили Кирби за 100к до сих пор.
1: Ужас.
0: Он живой. Я вообще не понимаю, как можно было за 100 тысяч купить пылесос. И еще и мало того, просто ты сидел дома, ничего, ну, смотрел телек, тебе пришли, сказали, давай 100 тысяч, ты такой, на... Просто какому-то рандому.
1: У меня знакомая во времена, когда зарплата была там 7-8 тысяч, купила тоже за 130.
0: Да как это можно? Да,
1: обучали продажам. Реально, типа, там была философия. Не пылесос тебе продают, а твое новое суперчистое жилье.
0: Да блин, тогда просто по квартирам ходили, что только не продавали. И почему-то люди всегда открывали и велись на это очень хорошо. Вот эти люди, которые подарок, ну как бы не подарок, потом там набор ножей, потом поговорить о Боге, потом картошку, потом что только не было. И все ходили по домам, и почему-то все, всем поголовно практически открывали двери и с ними болтали. Я вообще не понимаю.
1: Ну там обман был, а с этим пылесосом он действительно, то есть, сосет. Он реально что-то большее делает, чем обычный пылесос дешевый, который сломается там, типа, ну, 150.
0: Что делают?
1: Старик, ну тут времена, когда все хихикали над словом многочлен, они 30 лет назад были.
0: Не правда.
1: Хочешь поддержать?
0: Не были 30 лет назад.
1: Ой, и этот мешок еще гигантский с ним там, вот это все. Да? Это, и, короче, пишут, что он больше для отелей подходит, для домов больших, а для нашей квартиры такая хрень, она не нужна. Ну, в общем...
0: Ну, короче, он в отеле сосет, а дома нет.
1: А дома нет, к сожалению.
0: Ага.
1: Да. О, господи, ну сколько тебе лет-то, а? Ну не настолько же. Ну не настолько же.
0: Какая-то аналогия прослеживается.
1: А слушай, Саня, член правления тебя что, ну, заставляет с места?
0: И я главное. Подожди, ты когда у нас какое-то собрание было и сказали там слово сосуд, ты сидел вот так вот. Ну, типа сосуд в стиле, который наливает что-то туда.
1: Ты сидел, я думал, про конкурентов речь зашла.
0: Нет.
1: Ай, господи. Говорили нормально про пылесосы, нет, куда-то слетели опять из-за тебя.
0: Короче, я знаю, почему это так было, потому что было постсоветское пространство, и люди, они же все как-то, ну, привыкли друг другу двери открывать, и, соответственно, вот эти горячие продажи, когда в квартиру заходили, они сильно убедительно казались. Я не думаю, что кто-то бы пришел, купил этот Кирби за 150 тысяч в магазин.
1: Ну, там чуваки знали свое дело, они прям психологи, но они продавали реально продукт нормальный, в отличие от...
0: Гербалайф?
1: Да.
0: Или играли
1: мы раз с мамой приехали типа в Москву там в 2000 году с мамой шли по ДНХ, и вот там прям поголовно было их, они прям работали коллективом, чуваки в костюмах с пакетами техники.
0: Да.
1: Они прям подходили, они видят, мама с ребенком.
0: Гербалайф, это БАДы были.
1: БАДы, да, я тебе про другой рассказываю. Подходили с двумя пакетами, те там чайники, тостеры, всякое вот такое, соковыжималки, и он прям там телекомпания ТВ-6 поздравляет вас с наступающим днем города. И мэр Москвы Юрий Лужков, вот так все. И мы стоим с мамой, я такой... И мне прям ребенку дает прям этот тостер. Это вам. Смотрите, какой тостер нам.
0: Уловка, он потрогать дает, типа, чтобы тебе не хотелось отдавать.
1: И он мне потом, а потом сверху тостера мне еще в мои маленькие ручки чайник ставит. И это все. Абсолютно весла. Юрий Лужков, телеканал ТВ-6, Москва.
0: Да?
1: Там все, и все. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И потом в самом-самом конце мы уже стоим вот так вот с наборами техники в руках. Он говорит, единственное там, нужно заплатить налог. И все. Ну и все. А мамы там попробуй выпутай.
0: Кстати, по поводу День города Москвы что-то не поздравили.
1: Кстати,
0: поздравляем,
1: я тоже вчера думал, как же мы так обошли вниманием. Поздравляем с прошедшим город Москву.
0: Москва, Москва. Чтоб все было у тебя реально.
1: А это не нужно Москве.
0: И так все есть, потому что...
1: Да, ты можешь что-то пожелать.
0: Ну, кстати говоря, удивительно, я посмотрел День города Москва в этом году, и там было написано 5-6, то есть 2 дня.
1: 2 дня, конечно. Сколько районов-то надо все охватить, ну, в разные, да, утопить.
0: Так что поздравляем.

0: Вот, допустим, представим такую ситуацию, что вот я работаю в отеле.
1: Так.
0: В отеле работаю, ну, менеджером или кем-нибудь, я не знаю. И звонит человек на ресепшн, говорит, тут не смывается в туалете. Говорит, тут сделаю, не смывается. А я к нему прихожу, смотрю на все это и говорю, это не туалет, это беда.
1: О, ладно.
2: Вспомнился случай, когда на опен-эре нового радио в Лужниках полгода назад, летом, а не полгода, там несколько месяцев,
0: да.
2: Это когда со сторон объявили, вся толпа.
0: Да, все с ума сошли.
2: И Артем такой, ни хрена себе вас встречают. А это кто говорит? Валерий говорит, ну конечно, а ты говорил, мы говно.
0: Но их что-то реально, я до сих пор...
2: Артем расстроился, что так встретили тепло.
0: Нет, я до сих пор удивлен, потому что там выходили, условно говоря, там артисты как будто бы и покрупнее, ну, с большими там какими-то хитами и так далее.
2: Доминик Джокер, например.
0: Доминик Джокер вообще в тишину выступал там вообще. А выходит тестостерон, там все умерли просто, реально. Все порвались. Я был удивлен, честно говоря, очень сильно. Но ребята веселые, давно что-то не заходили, я даже как-то подумал, вот надо бы позвать.
2: Да, одни из самых веселых эфиров с ними всегда.
3: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре. Салат коулслоу, пикантная хэшлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое родное. Свежие.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: детской минутки захотелось поставить сегодня песню дедовской, под которую в том числе прошло мое детство. Вот сейчас, что вот вы когда там зумеры, там альфа, там росли, там у вас что там фидук какой-нибудь там, рваные джинсы, там медуза, там что-нибудь токсис, там еще что-нибудь. Вот эта песня почему-то вот прям через раз практически звучало относительно других вот в моем детстве. Просто, мне кажется, я ее не ставил ни разу. И такое еще настроение, вот схватиться за уходящее лето, вот так вот держать его и ехать куда-то по теплому городу на кабриолете. Все меньше шансов это сделать, потому что лето уехало. Вот, а мы прокатнемся. Дорогие друзья, для вас поет Любовь Успенская.
1: Почему
0: кабриолет на новом радио. Зумеры кринжуют, старшаки утирают скупую слезу, слепую скузу. Короче, молчу.

0: девок.
1: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
1: В Магнитогорске 10 утра.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин.
2: Ой, Артем, как хорошо, что ты зашел прямо, когда закончилась песня, которая сейчас играла.
3: А мы, что за песня
2: мы
3: была?
2: Мы тут так жестко кайфанули. Ну, не все, конечно, определенная часть нашей
3: Любовь
2: аудитории.
3: Любовь Успенская, «Кабриолет».
2: Да, о, просто да. Чистый кайф. Я реально себя чувствую, как Энди Дюфрейн в «Шоушенке», когда Артем уходит, не гундит, ничего, что-то старье просто. Начальство, надеюсь, что не слушает. Я так ноги кладу вот так на стул, на соседний, так откидываюсь и закрываю дверь изнутри, и кайфую. И вы тоже. Ну, не все, понятно, что.
3: Ну, понятно.
2: Мы жестко ехали в кабрике, у нас развивался шарф.
3: Ну, понятно.
2: А мы сами не развивались,
3: понятно.
2: Потому что мы все время оборачиваемся туда-назад.
3: То есть вы, когда едете в кабриолете, вы себе представляете, что вы как бы в песне «Любови Успенской».
2: Да, да, абсолютно.
3: В не в какой-нибудь там типа...
2: Не, ну, мы и в этой... Эту тоже представляем, но в основном... В основном мы русские люди, мы поэтому...
3: В кабрике, но как-то все равно, чтобы душа была.
2: Конечно, рыцарем без страха и упрека ты, увы, не стал.
3: Может, вы еще под Любовь Успенскую на Кадиллак Эскалейд поездите тогда?
2: Нет, там не подходит.
3: Ладно. Короче, вчера чуть не сгорел вообще реально. Я считаю, это моя даже победа была, что я не спровоцировал какой-то конфликт вчера или хотя бы как-то колко не ответил, потому что я обычно всегда так делал, а вчера я удержался, значит. Произошла ситуация такая. Причем, скорее всего, у этого человека, который это сделал, это в голове выглядело как какой-то акт благородства невероятного, значит. В домовой чат приходит фотография мусорки. Рядом с мусоркой лежит матрас и пара пакетов. Ну, типа выкинули. И сообщение. Оставила там рандомные вещи. Ну, с надеждой, типа, чтобы кто, видимо, кто-то прочитать должен и подумает такой, о, мне как раз нужны рандомные вещи и матрас, и побежит на мусорку сразу после этого. Ну, это так странно выглядело, это выглядело даже не как подачка просто, а как собакам выкинули просто на мусорку. Но если ты хочешь сделать что-то благородное, если ты предполагаешь, что эти рандомные вещи и этот матрас должны люди забрать, ну, положи это либо в ящик с специальный для одежды, да, который рядом с мусоркой, в общем, и стоит. Либо напиши в чат, никому не нужны вещи какие-то и матрас, чтобы человек, которому это нужно, не с помойки пришел, это забрал. А тут это выглядело просто, как собакам выкинули, оставила там рандомные вещи. И я что должен был, типа, метнуться такой сразу, побежать на мусорку, забрать этот матрас? Я понимаю, что, скорее всего, реально у нее в голове это благородно выглядело, что, типа, вот, я отдаю вещи нуждающимся. Нет, ты их выбросила на помойку просто. И написала, типа, вот, псы вонючие, можете кому надо пойти забрать. Но это тупо. Я понимаю, это существует негласное правило, что когда у тебя есть какие-то вещи, и ты не хочешь там с этим возиться, там продавать, отдавать или что-то, ты аккуратненько ставишь их у помойки, аккуратненько, тихонечко уходишь, и кому надо, также аккуратненько, тихонечко подходит и забирает. Но нет такого, что ты типа оставил и такой идешь потом правильно. Я там вещи выбросил! Вещи, кому надо вещи, я выбросил. Вон матрас заваляется.
2: Задело,
3: Артем. Валяется матрас у лужи! Идите заберите, кому надо. Это было отвратительно просто. Это было ужасно. Меня это не задело. Ну,
2: нет, ты селеба, ты рэпер. Как бы тебя это задело. Давай уж.
3: Меня это задело в плане чисто с человеческого какого-то понимания этой ситуации. То есть... Скорее всего, человек хотел сделать что-то хорошее, но получилось настолько хреново, реально.
2: Как будто он хлебушек из окна кидает людям, да, не щукам.
3: Не щукам, реально. Эй, вы там есть хотите? Вот я рандомные кусочки хлеба выкинула, тут не доели мы. И вот там овощи еще это. Ну, напиши в чат, если ты хочешь это отдать кому-то. Что за... Это просто было очень
2: вообще
3: плохо.
2: Вот такие, в таких домах странно такие сообщения получать, как у Артема. Там свежий ЖК, там, да. Реально, там люди живут... Ну, не супер там богатый, но были деньги на эту квартиру.
3: Если... В основном я обращаю внимание, если кто-то вещи оставляет у мусорок, ну, у нас в ЖК, подходят в основном ну, работники, вот кто там, там какие-то, кто там дворники, ну, они в основном это забирают, и они либо продают, либо хорошее что-то себе забирают. То есть я рассказывал уже, я видел и работника в моей кофте Дикис, и нормально абсолютно.
2: У нас барахолка на втором этаже на подоконнике в доме. Клянусь, ребят, вот сколько я живу там, 2 года с небольшим, ни разу не было, чтобы вещи оставили на подоконнике, и они не были кем-то забраны. Один раз со мной такая произошла история.
3: Они лежат в нормальном месте хотя бы, на втором этаже, на подоконнике, не на мусорке.
2: Единственный раз со мной, мне даже стало как-то стыдно за себя, я зачем-то, не знаю, сейчас звучит, как будто я бомж. Я трехлитровые банки поставил.
3: Их никто не забирал.
2: Я не смог, там были бабушкины помидоры. Я не смог выбросить 3-литровую банку. Ну, кто-то закатками занимается. Раньше же это было, бабушка говорит, банку верни. Реально она стояла неделю, я потом ее через неделю сам выбросил. Офигеть. Скрипя сердце, вообще так было грустно.
3: То есть она даже никому не нужна.
2: А я, по-моему, даже ее не выбросил, я ее поставил из подоконника, отнес мусорке.
3: И написал в чат, поставил туда рандомные банки.
2: Банки, кто хотите, берите. Там на закатки, там на засолки.
1: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Один плюс один, 8 сентября.
2: Я не успел доживать.
1: Давай, доживай.
2: Свою жизнь.
1: Что еще взволновало нас? Что происходит? Да на самом деле ничего. Ты хоть вышел из дома вчера, там хоть там мусор вынести? Я нет.
2: Я его сегодня вынес.
1: Мозг?
2: Нет, мусор, потому что пришлось идти через мусорку, потому что я утром был отравлен миазмами из пакета мусорного, и поэтому пришлось... Ну, вчера вечером мне это казалось не так страшно, а, видимо, за ночь там задействовалось все. Ну, там какая-то скумбрия была, и поэтому я был буквально ошарашен, когда проснулся.
1: А ты ее в унитаз?
2: Я-то так бы и сделал, видишь, но вот... Мне не дают в унитаз выбрасывать. Не знаю.
1: Ключи от туалета не всегда выдают тебе, да, в этой квартире.
2: Потому что, видимо, не экологично. Поэтому выбрасываем.
1: Ну да, мусор. Плюс может засориться на всякий случай, да, конечно. Да вот со скумбрией такая проблема. Ее надо сразу выносить, конечно. Угу. И в унитаз нехорошо, и в мусорку. А креветки когда-нибудь забывал выбросить?
2: Нет.
1: Там, как говорится, как сюрстрёминг приблизительно.
2: Да?
1: Вчера видел видос, как чувак-пранкер, ну не в России, в какой-то другой стране, открыл сюрстрёминг в вагоне метро.
3: Ребят!
1: Там было человек 20, ну не час пик, человек 20. Я впервые видел, как люди, как по команде, начали рыгать.
3: Я вспомнил тот случай, когда два придурка открыли сюрстрёминг.
2: Студии в закрытой.
3: В закрытой студии, где другие люди еще приходят работать. Типа там Данилин, там Даня Михайлов. Ребята, это и запах преисподней вообще.
4: Данилин потом еще целый день сидел здесь, работал. Причем смешно, что это была наша первая встреча с Филатов и Кэрос. Мы до этого не знакомы были. И они тут сразу так, и мы в этот момент все поняли, что это дружба на годы.
3: Филатов довольный, сидел красный, когда мы тут... Артем.
4: А я обожаю такие всякие пранки, которые связаны с ванизмой какой-то. Одно время я жестко залипал на видосы, где вот эти вот ростовые куклы, которые вот это вот огромные, и у них сзади
1: вентиляционное отверстие.
4: Вентиляционное, и туда напшикать вонючей пшикалкой, которая у нас, кстати говоря, здесь была. И это сразу начинает вот так вот двигаться, танцевать, пытаться выбраться оттуда. У нас здесь был вонючий этот баллончик.
1: Пукательный спрей, да.
4: Да, и вам кажется, что да там ничего такого, а я вам скажу, там прям такое, очень сильно такое. Вот этот спрей, который стоит рублей 500, такой, типа, запах, ну, вони. Я помню, когда еще Эви работала на студию 21, помнишь, мы забежали к ней в студию?
1: Напшикали.
4: Мы, во-первых, поставили здесь эфир студии 21, чтобы послушать ее реакцию, и напшикали.
1: Было время, мы другую радиостанцию включали здесь у себя на новом радио и бежали туда, в соседнюю комнату, прикалывались.
4: И покосничали как-то, да.
1: Ребят, если вы хотите с друзьями поприкалываться, если у вас есть друзья отбитые, например, можете заказать сюрстрёминг, но не открывайте его в квартире, ни в коем случае.
4: Открывайте.
1: Вы пожалеете об этом. Нужно отъехать километр от города на пустыре, на табуреточке, открыть, и тогда...
4: И вообще под водой его надо открывать.
1: И да, еще и под водой вы все равно будете вот так делать.
4: Но если...
1: Хуже запаха я не встречал.
4: Если не хотите тратить там пятёру на сюрстрёминг, хотите демо-версию какую-то, вот этот пукательный... Баллончик вполне подходит.
1: Да там многим и баллончик не нужен.
4: Нет, там сильно хуже, чем обычный человеческий. Ты что, там прям десятки раз, я бы сказал.
1: А Артем специалист, он знает.
4: Ну, конечно, ты что. Ну, такое я бы, ну, не.
0: Это новое радио.

0: Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

0: выяснили, что наличие кошки может негативно влиять на психику детей. А все потому, что, во-первых, кошка, если в плохом настроении, это расстраивает ребенка, она начинает его игнорить, он потом с ментальными проблемами вырастает. Потом ее надо когда-то...
1: С моментальными.
0: Моментальными. А потом ее надо хранить еще обязательно. Вот это вот. Что ж такое-то, а? Вот эти детские приколы. То сначала этого попугайчика пришлось хранить, потом
1: кошечку. В смысле, как вы себе это представляете? Похороны кошки.
0: Ну, вот так вот.
1: А ничего, что...
0: Пришли все друзья там.
1: И в лесу где-то закопали?
0: Ну, да.
1: Это нарушает законы. Ты единственное...
0: Слушай, в 90-х
1: законы. Ну, в 90-х, да. Но так, по-хорошему, ты должен ее отнести в этот...
0: Ну, понятно, куда.
1: Ветклинику. Ее там кремируют, а потом тебе выдадут, и уже делай с этим, что тебе надо. Ну, либо не выдадут, если ты не хочешь.
0: Ладно, все, будем знать. Вот имейте в виду, когда забудете
1: я тут вспомнил это легендарное видео Влада Савельева. Я хочу скачать его и присылать всяким хейтерам. Ты вряд ли его видел, но меня оно почему-то каждый раз так веселит. Ну, Влад Савельев, это такой был персонаж из нижнего интернета. Вот, у него вот фраза... Фраза есть легендарная, вот такая вот, смотри.
2: За это никогда разбана не будет.
0: Никогда.
1: За это никогда разбана не будет.
0: А что, кто-то обидел тебя?
1: Я хочу это на все сообщения просто скидывать, знаешь, на какие-нибудь чего.
0: Микрофон поверни.
1: Да, точно, я забыл.
0: А давай так, в оба будем.
1: Тема дня.
0: Тема дня?
1: У нас тема дня есть. Тема дня я запостил.
0: Ясно.
1: Да, пожалуйста, зачитайте.
0: А, прочитать?
1: Да, да, да, да.
0: А, в этом смысле.
1: Да.
0: Да. Так, ну что, началась же весна жесткая. Ну, в смысле, очень. Я перепутал, сори.
1: Ну, Вася, короче, я там что-то напутал с буквами, сейчас я переделаю.
0: Давай.
1: Подожди, да, я сейчас...
0: В смысле, не очень, а осень.
1: Я сейчас переделаю.
0: Сейчас, извините, сейчас, ребят. Оп, я сверкнул вам, как в «Людях черном». Вы ничего не слышали. Так, ну что, началась же весна жесткая.
1: Подожди, подожди. Так.
0: Так, ну что...
1: Давай, я обнови. Обновилось?
0: Нет, не обновилось.
1: Я обнови.
0: Все.
1: Давай.
0: Так, ну что, началась же весна жесткая. Ну, причем во всем. Вот эта погода туда-сюда скачет, какие-то дожди, туманы. Потом 24, опять, потом дождь, потом снег, потом град, потом молнии, потом торнадо, потом Нюша цунами, потом сель, потом всталь. Ну, да. Короче, все приколдесы осени. И в связи с этим тема обсуждаем сегодня вас. А конкретно, как вас кроет осенью? Как вас начало уже крыть? В чем конкретно это проявляется? Может, вас все бесить, а все бесить начали? Может, у вас шиза обострилась? Может, какие-то болячки, там, колени, голова постоянно трещит, мигрени? Короче, обсуждаем ваше психофизическое состояние осенью. Go, Роджер Зет, affirmative.
1: Я что-то так с психофизическое состояние угорел. Я не хотел так, оно случайно так получилось, что я даже забыл про концовку. А можешь еще раз концовку?
0: Короче, обсуждаем ваше психофизическое состояние осенью. Go, Роджер Зет, affirmative.
1: Что-то меня веселит жестко.
0: Короче, людей с психическими заболеваниями реально начинает крыть. Это прям вот уже прослеживается, потому что световой день укорачивается, витамина D все меньше, сразу начинают все проблемы вылезать. Вот бессонница нападает. Утром уже нет света, когда просыпаешься. Тяжелее просыпаться. Все это накладывает. Плюс работа, тролля-тролля. Как вас штырит? Как вас плющит, колбасит, как вас мажет.
1: Ну, что, кстати, касается витамина D, я там смотрел что-то. По-моему, это тоже у Влада Аганова было. Он там позвал кого-то врача, или я не помню уже. По поводу витамина D сказали, что витамин D получать от солнца — это самое худшее, что можно только придумать, потому что достаточное количество витамина D, которое ты можешь получить, загорая на солнце, ты получишь только когда прям сгоришь жестко. А тогда, когда ты жестко сгоришь, короче, возможность запуска кожных заболеваний страшных, ну, мы понимаем, о каких речь идет, она может и запуститься и после первого раза, когда ты сгоришь, то есть... Ну, типа, каждый раз, когда ты сгораешь, у тебя буквально это клетки умирают там, как, и им там надо восстанавливаться, и одного раза достаточно, чтобы процесс мог уже запуститься, поэтому витамин D только из витаминок, таблеток и только по прописке. А во-вторых, ни в коем случае не мазаться сметаной, потому что сметана создает жирную пленку, через которую не пропускается ни воздух, ничего. И самое лучшее, что ты можешь сделать, когда ты сгорел, это быть, ну, в холоде, это подержать и снимать симптомы. Потому что ускорить регенерацию невозможно. Максимум, что ты можешь сделать, это только симптомы снимать.
0: Все хорошо.
1: Все.
0: Короче, давайте, пишите смешные истории. Что вот поменялось с приходом осени в вашей жизни? Чувствуете ли вы вообще изменения какие-то там?
1: Да, вот такая тема. Пишите, рассказывайте, что осень для вас... Что это, как проявляется? Вот. У тебя как? Пишите, рассказывайте, что осень для вас. Что это, как проявляется? Вот. У тебя как проявляется?
0: Ну как? Я говорю, тяжело.

0: купил антидепрессанты какие-то.
1: Да все уж.
0: Так надо.
1: Я счастлив и без них.
0: Да, конечно. А потом оно у тебя фляжка свистнет, и все, и потом ищи бегать. А ты будешь голый по улице бегать, вот так...
1: Почему буду?
0: У себя там по Тимирязевской.
1: Тимирязевский галыш мне называют. Ага. Да. Никто не знал, а это я. Конечно, я могу поставить Пенс песню, потому что она обус...

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
7: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирующее. Иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика

0: интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей. Энергия города». Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
1: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом

0: один плюс один.
1: Я сейчас что-то задумался, когда реклама играла. Была реклама опять Красногорского парка, которая постоянно у нас реклама эта. И я вот думал, что я когда в детстве душу продавал, я, видимо, не прочитал...
2: Договор?
1: Да, мелкий шрифт, потому что там написано было: твоя песня будет играть на радио постоянно, песня, которую ты написал. И там внизу, видимо, было написано: но это Красногорский парк.
2: Тут надо четко формулировать.
1: Четко нужно, да. Потому что это, конечно, страшный сон. Типа, мечтал всегда, знаешь, написать песню, которая будет постоянно играть по радио. Написал Красногорский парк. 8 строчек, и все.
2: Ну да, и многие артисты скрывают это, но их тошнит от собственных хитов. Вот реально, вот когда, потому что и люди постоянно просят, и заставляют, и ты хочешь развиваться, а тебя все просят все равно спеть любимку.
1: Да, и вот я поэтому многим артистам, когда приходят, тоже задаю этот вопрос: как ты реагируешь на свои песни? И кто-то говорит, что нормально слушаю, типа с кайфом, когда там где-то заиграло в такси. А я просто, ну, так представляю, что если бы где-то вот моя бы песня там заиграла, ну и играла даже, это где есть, я себя больше неловко чувствовал в этот момент.
2: Вот хорошо Серега Лазарев, другое дело, да? У него все хиты почти.
1: Да.
2: Какую не возьми. Получается.
1: Когда ты Серега Лазарев, тяжело где-то скрыться от какого-либо места, где не играют твои песни, вот в чем дело. Они играют везде буквально, поэтому ты хоть под землю залезть, она и там тебя будет играть.
2: Да, играть в том числе в голове людей, у которых шизофрения из-за осени обострилась.
1: Шиза настоящая.
2: Маргарита пишет: настроение качели, грусть нападает, нет продуктивности, утром тяжело вставать, приходится себя поднимать типа за волосы, голова от перемены погоды в шоке. Вообще, ну вот среднестатистическое сообщение.
1: Да.
2: Ну а что делать? Что делать? Ждать все осталось 7 месяцев.
1: Конечно.
2: Да и все снова будет.
1: Ну нет,
2: тепло.
1: Скоро зима, а зима это, смотрите, во-первых, сейчас чекпоинты какие у нас? Хэллоуин. Если ты думал, что получится задоджить костюм на Хэллоуин, не получится. Ну, или ты, конечно, можешь сам как хочешь, но я-то приду в костюме, а ты будешь опять в своем. В тот раз весело было. Ты сам веселился,
2: да,
1: помнишь?
2: Да, да, весело, да.
1: В итоге тебе весело было, так что Хэллоуин, потом дни рождения, потом день рождения шоу 1 плюс 1. Короче, там столько всего, а потом уже и Новый год. Так что сейчас это пролетит до Нового года вот так... Музыкастинг!
2: Угу.
1: Так что там, ребята, дел и чекпоинтов миллион.
2: Чекпоинты, потому что осень.
1: Да, но по поводу осени, если вас прям сильно кроет, ну, конечно, не бойтесь обращаться к каким-то этим врачам. Ни, в этом нет ничего. Ни на какой вас никто не поставит там, и ни права у вас не заберет. Никакой белый билет вам не выдадут. И, ну, если у вас, конечно, не жесткое что-нибудь.
2: Ну, вот прямой случай вот осенней, ну, хандры. Вчера был дождь, вышел из тренажерки в бахилах. Типа заметил, не стал их снимать, пошел так домой.
1: Красава.
2: Зато кроссовки свеженькие, как новенькие, ничего
1: красава.
2: Не будет. Да, вот, говорит, пешеходы еще задолбали, вырастают прямо перед тачкой.
1: Угу.
2: Дорогие друзья, да сейчас смеркается раньше, вы, пожалуйста, там поаккуратнее. Ни хрена, вот я катаюсь на машине, ни хрена вы по сторонам не смотрите. Дорогие безлошадные люди, посмотрите вы налево, ЕПРСТ, когда переходит, идут все в своих капюшонах, в наушниках, зумеры вообще не смотрят по сторонам. Вы че вообще, где башка ваша? Извините, пожалуйста.
1: А видишь, время потихонечку на такой лад настроилось, что мы как-то привыкли, как-то так пошло изначально, что на дорогах и в целом на улице главные водители. А сейчас как-то по-другому уже потихонечку. Сейчас уже водитель это... не считается с мнением.
2: Да,
1: главный пешеход.
2: Смотришь во все глаза, чтобы за пешеходами следить. Просто реально выходите на дорогу и не смотрите. Вот ты смотришь?
1: Я?
2: Да.
1: Я на дорогу не выхожу.
2: А, да. Кого я спрашиваю? Как вы с ним диалог построить?
1: Где? В GTA 5?
2: Про окружающий мир. Конечно, вообще ничего не обсудить.
1: Нет, ну так-то я, конечно, смотрю. Но машина меня сбивала, я уже рассказывал.
2: Ну, по детству, это ладно, мы тогда глупые. И поэтому детям надо вдалбливать вдвойне.
1: Ну, конечно, надо смотреть по сторонам. Хоть сейчас и пешеход все главнее и главнее.
2: Да базар ноль, пусть
1: тем
2: они
1: не менее,
2: будут главные.
1: Но... тем не менее, надо смотреть все
2: не
1: равно.
2: Не дай бог, что случится. Потом орете еще, куда ты прешь, куда едешь, смотреть надо. А вы смотреть не собираетесь, жизнь-то как бы ваша на кону.
1: Да
2: ладно, что-то я гоню вообще. Давайте,
1: так,
2: не буду никого
1: и не только ваша, еще и на какие-то ближайшие 3-5 лет. И водительская.
3: Она

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Давайте звонки звонить уже.
2: Да,
1: 8495-232-1632. Люто обсуждаем осеннюю хандру. Угу. Вот съезд башни, вот этот вот ну, сумасшествие, вот это да. Осеннее. Все немножечко не
2: вашу
1: себе.
2: Шизофрению.
1: Да, давайте
2: своими
1: именами
2: СДВГ. Всякие разные там эпилепсии и прочее. Ну что, эпилепсия это тоже считается из этой же серии. Поэтому звоните, рассказывайте. Может, у вас там 26 личностей уже у вас живет.
1: Да, вот бы вы еще были специалистом в психиатрии. Как да. Было бы интересно. Слушай, психиатр бы позвал. Как интересно было бы поболтать.
2: Так был уже вообще-то, помнишь?
1: Был психиатр?
2: Ну, конечно. Я же своего врача приводил тогда.
1: Точно. А он, блин, не психиатр был, не психотерапевт?
2: Психотерапевт, но не прям из психушки. Ну, из психушки хотелось бы кого-нибудь, конечно. Причем из такой вот...
1: Что, у тебя нет, что ли, никого?
2: Да у меня-то есть. Причем из такой именно аутентичной, где надзорные палаты и так далее.
1: Алло. Здравствуйте.
3: Алло.
2: Алло, привет.
1: Как тебя зовут?
3: Евгений.
1: Ты псих, Женек.
2: Да, ты псих, в дурке лежал.
1: Давай сразу к делу.
3: Ну, не знаю, к счастью, к сожалению, нет.
2: А хотел бы?
1: А он не знает.
2: А, не
1: Артем,
2: знает.
1: Ты же знаешь, никто никогда не скажет, что он псих, потому что это же ты не определишь.
2: Так я так сказал и пошел в дурку.
1: Значит, ты не псих, нет.
2: Значит, не псих был, да. Ну, так и вот, а что, как у тебя осень проявляется?
3: Не знаю, ну, тяжко как, сентябрь начался.
2: Ну, тяжко. Понял.
3: Ну.
2: Понял, ладно, спасибо.
1: Ладно, вот раз такой диалог.
2: Человек дозванивался долгое время, чтобы сказать, да просто тяжко.
1: Ну, раз не псих, то давайте ехать дальше. А телефон, по-моему, Рио Зависейро опять.
2: Нам нужен какой-нибудь, какой-то шист нужен.
1: Да, реально, конкретно. Если вас штырит, ну наберите вы эти цифры заветные. Сейчас ждем, подожди. Подожди, ждем.
2: Ну, либо, может, у вас там болят старые шрамы какие-нибудь, или колени, или еще что-нибудь. Или вот шел, и шейка бедра сломалась.
1: Господи.
2: Ну, такое бывает в старости почему-то. Они вот так, ты идешь, и бам.
1: Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
2: Привет, как тебя зовут?
4: Зовут меня Саня, из города Мурманска.
2: Саня, рассказывай.
1: Ты псих, Санек. Да.
4: Слушай, ну, немножечко фляга-то посвистывает, да.
2: Как проявляется это?
4: Ну, тяжело вставать с утра-то, это такое, полбеды.
1: Классика.
4: А так на людей, люди кругом бесить начинают.
2: Кидаться, да, начинаешь на людей?
4: Неадекватно.
1: Как собака злой, да?
4: Не кидаться, ну, какие-то такие, блин, обморки ходят кругом.
2: А что, подожди, но у меня это круглый год, не только осенью у меня такое состояние.
1: А что раздражает вот в людях, в окружающих?
2: А ты что, не видишь, что ли? Само их наличие.
4: Они неадекватные, они какие-то вот...
2: Абсолютно. Блин,
1: такие вот. Ну, вялые вот какие-то, тупят, тормозят, да?
4: Тупят, да, на дорогах вообще беспредел. Вот правильно сказали пешеходы, вообще какие-то, вот я сейчас только что ехал, чуть одного на капот не положил, какие-то, ну, совсем непонятные. А под осень это очень сказывается, видимо, у людей.
2: Вот мне интересно, у кого-нибудь такое было хоть раз? У меня просто часто такое происходит. Вот ты заходишь на ПВЗ в час пик, к сожалению, потому что не успел зайти раньше, смотришь на вот это вот, что происходит там, вот это вот что-то дети бегают, орут, вот эти какие-то женщины, которые зубочистки там считают, вот эти вот альтушки, которые все еле-еле выдают, плюс еще очередь из пары человек. Ты смотришь и думаешь, я сейчас психану просто, и уходишь оттуда.
4: Да-да-да, я полностью тебя поддерживаю. Еще вот эти вот люди, которые на кассе стоят, вот не понимают, что им надо. И вот особенно вот тема заезженная у банкоматов. Вот он встанет.
2: Ой, там вообще,
4: что же с тобой сделать?
2: Вот у этих банкоматов, как будто и еще у этих касс самообслуживания. Ой, это просто до свидания.
4: Да.
2: Реально, на кассах самообслуживания стоят, тыкают, как в первый раз.
1: Санечек, ну признайся, ты же сам подтупливаешь и подтормаживаешь.
4: Да, конечно.
1: Поэтому
4: конечно,
1: что надо? Надо быть снисходительными, потому что ты же видишь недостатки в других, которые в тебе есть. Мы все сейчас тупим и буксуем.
4: Да.
1: Давайте уж не будем друг на друга орать.
4: Согласен, да.
2: Не, вот
4: да.
2: Я клянусь, у меня абсолютно так. Я выйду вечером в магазин, мне надо, допустим, в два ПВЗ и в продуктовый. Я зайду в продуктовый, в один ПВЗ, а во второй ПВЗ я уже не пойду, потому что я там выбешусь окончательно. Ну, типа, меня в прошлом в магазине и в ПВЗ так выбесили, что я просто домой иду.
1: Короче, да, давайте именно не бесите там Артема своим наличием, людишки, там сидите дома, вообще заказывайте курьера, Артем придет в пустой ПВЗ, чтобы никто не раздражал.
2: Но у тебя что, не было такого ни разу, что ты уходишь из магазина, потому что там очередь, и ты психанешь
1: просто? Ну а что очередь? Ну я такой же, ты такой же народ, я тоже часть этой очереди. Ну бесит, что долго, да. Реально, книжка ПВЗ, капец, как отличаются. На один зайду, там, типа, два человека, все по одной посылке. На этот заходишь, реально, по 8, по 10, стоит. Да. Почему так-то? Как будто цены плюс-минус одинаковые. Почему не здесь знаю. Заказывают 15 позиций и две берут, а там одну и всегда забирают?
2: Не знаю.
1: Ай. Ну и ладно.
2: Да.
1: До свидания.

0: плюс один. Кирилл Калинин, Райтаун, на базе нового радио. Суперхиты и суперновинки на базе. Сейчас наткнулся на один рилс, вот буквально пару минут назад. Опять там вообще произошло лютое какое-то обесценивание. Короче, типа, когда приняла его увлечение видеоиграми. И там, значит, показывают 10, 11, 12, 13. Ну, время, типа, перечисляется. И она там в 10, типа, просыпается. В 11 у нее зарядка. В 12 завтрак в кафешке. В 13 она гуляет. В 14 падел. Ну, и так, типа, до вечера. Все разное. А он, типа, с утра до вечера просто тут только в КС сидит, играет. Одно и то же. И там в комментариях, типа, ну и правильно, когда один хочет развиваться, а второй нет, то так и происходит. Вообще, с фига они это развитием вдруг начали называть? В какой момент они поняли,
1: да,
0: что это развитие?
1: Да, компьютерные игры, да.
0: Да. А во-вторых, там просто миллион женщин в комментариях налетело. Ну и нафиг такой нужен? Найди себе нормального, достойного. И вот это вот полный вообще мрак начался опять. Его там сравняли просто с помоями, как будто он фрик какой-то, урод. Ну, это, конечно, очень странно вообще. Как...
1: Что так мало негативных комментариев, да. Не, мало. Я просто поддерживаю, я согласен. Ну, конечно. Не, я человек, который, когда играет в игры, я прям чувствую, как я...
0: Ну, тупеешь.
1: Не тупее, наверное, сейчас такие игры, которые, возможно, и развивают в чем-то.
0: Ничего себе, они, возможно, развивают. Ну, ничего себе, что Dota самая сложная игра в мире. На одном уровне с шахматами стояла.
1: Жизнь самая сложная игра в мире. И я вот, когда играю в игры, я думаю, что я могу потратить их на что-то полезное, эти минуты.
0: И что ты делаешь?
1: Ничего. Ничего. Поэтому постою в сторонке, помолчу.
0: Ну, короче, вот эти женщины, которые гонят там постоянно компьютерные игры, ну, я хихикаю.
1: Нет, если она гонит на него от того, что страдает их какая-то бытовая жизнь, личная жизнь, наверное.
0: Нет, они просто гонят.
1: А.
0: Ну, если, допустим... типа, что вместо того, чтобы там время с ней пойти там на падел, он играет. Ну,
1: почему на падел? Может быть, он избегает обязанностей. Может быть, он там вместо отвезти ребенка на секцию, говорит, отвези ты, а я пока катку сгоняю. Может, там даже деталей
0: ладно,
1: не знаешь.
0: Тогда ладно, но они в целом считают, что это времяпрепровождение для подростков, для дебилов. Любые компьютерные игры. Вот правильно Иван Абрамов сказал, я же не играю, когда у меня там голодные дети там и все. Я сделаю все свои дела и там это, заработаю деньги, все там, все накормленные. В свободное время я играю. Но видишь, многие женщины, ну, у которых не совпадают увлечения, действительно, они еще и хотят, чтобы ты свободное время там не своими делами какими-то занимался, а там с ней
1: ну,
0: ходил,
1: уделял.
0: Гулял.
1: Вот это, у женщин есть такая встроенная хотелка, чтобы внимание уделял.
0: И они почему-то считают, что, такая. Типа, если ты полчасика поиграл, значит, нормально.
1: Так ты же не играешь полчасика, ты играешь полдня.
0: В том-то и дело. Вот с детства нам всегда говорили, ладно, можешь 15 минут поиграть. Какие 15 минут еще? 15 минут это катка в какой игре длится вообще? 15 минут, ну ладно, можешь полчасика поиграть. И типа они такие думают, что за полчасика ты все наигрался. Короче, реально, тут я не знаю, что делать в таких случаях. Тут уж никак не поможешь. Надо, наверное, как-то искать людей.
1: Компромиссы надо искать.
0: С общими интересами.
1: Если у тебя такая женщина, может, она не знала, что ты геймер до свадьбы. Надо уж как-то и ей уделить внимание, и детям, и поиграть. Вот как Ваня Абрамов. Во всем должна быть мера, правда, ребят? Поэтому поиграл там 6-8 часов. Удели время жене 10 минут.
0: Ну
1: иди
0: да.
1: Снова играй.
0: Все.
1: С ребенком потусуйся 15-20 минут. Пошел опять все, катать на всю ночь, чтобы до утра глаза красные, синие, кинескоп посадил уже. На работу уже проспал, уволили тебя.
0: Да.
1: А меня бомбит, я тут посмотрел отрывок интервью одного, не буду имя называть, легендарного поэта-песенника, который, вот ему интервьюер говорит, вот как вам, типа, современные артисты? И вот приводит в пример Ваню Дмитриенко, и он говорит, что это ужасно, что вот он, что такая примитивщина собирает стадионы, и я думаю, вот как же, как бы вот не стать таким? Может быть, это неотъемлемая часть взросления, гундеть на все новое, ну не
0: правильно.
1: Ну пусть люди, дети, там, подростки, там, взрослые, выбирают, что они хотят
0: поэтому
1: слушать.
0: Поэтому надо гундеть не на все новое, а на все в принципе.
1: Да.
0: Тогда нормально.
1: Тогда
0: вот
1: да.
0: Александр написал, игры это деградация, а их ущербные сериалы это высшее развитие, не перепутай. Я и не путаю. А поставьте реально плюс в чат, вот, девушки, вот интересно посмотреть, ну, на аватарки, на ваши в том числе. Кто считает, что игры это для дебилов занятие? Что вот, когда играет человек, это он просто кретин какой-то. Прожигает жизнь свою в тупую просто. Вот просто интересно позырить. Вот. Они просто бесятся, что они не умеют играть.
2: Ну, вон плюсы уже начинают идти. Эх.
0: Реально плюсы полетели.
2: Ну, Кирилл, я не знаю, что сказать.
1: Я не знаю. Мне эта тема не близка, она мне скучна, честно говоря. Я каждый раз выдавливаю себе поддержку диалога, но я не могу, так настолько похрену на игры. Но GTA я жду, правда.
0: Смотрите,
1: и даже вот, поиграю.
0: Да, вот я...
1: И куплю за двадцатку ее.
0: Я смотрю, вот плюсы полетели как раз тут успешные предприниматели, богатые люди, академики наук, ну, которые вместо игр время на саморазвитие потратили и на зарабатывание денег. Все, тогда вопрос закрываю. Я песню крутую вспомнил. Сейчас вообще раздадим жестко. Смотрите, раз, два, три. Новое радио.

0: Кстати говоря, эта песня, по-моему, на 80-м месте в топ-500 лучших рэп-треков за все время вообще существования рэпа. По-моему, или в топ, или в топ всех песен вообще, в принципе, не только рэпа. Ну, короче, она на 80-м месте, это я помню. Пишет Мисси Эллиот, сейчас 55 лет. Я даже об этом думать не хочу. Сейчас мы регу, я просто не свел треки. Увлекся сообщениями, которые вы писали.
1: Новые на новом. Мэри Гу. Настоящие. Помнишь мне?

0: Александр написал: «Добрейшего утра, меня не кроет, а пациентов, с коими я работаю, очень». Вот позвонил бы, рассказал, судя по всему, он психиатр или, может быть, кто-то...
1: Да, захотелось связаться, может, мы наберем ему, либо здесь можно позвонить.
0: Да, ну, это сложно. Это придется вот так, динамик телефона, вдруг он... Ты звонишь реально?
1: Да, Саньку звоню. Ну, он сейчас, может быть, на работе или там собирается.
0: Да, в дурке.
1: Да, Санечек.
0: И он в дурке, и я был в дурке, но это разные вещи.
1: Не, не берет.
0: Не берет.
1: Сейчас, может, он по радио услышит нас и возьмет трубку. Александр, хочется с психиатром по-настоящему подискутировать. Но нет.
0: Это как когда я лежал тогда, на месяц лег, и подошел чел. Ну, там им запрещено же и фоткаться, и в таком духе. И он подошел, попросил, чтобы я для мамы на бумажке расписался. В дурке.
1: Первый, наверное, случай, когда в дурке кто-то автограф дает.
0: И меня там узнавали, кстати, на удивление. Ну и вот, и это. Я такой подумал, вот... У его мамы сын в дурке, и у моей мамы сын в дурке. Но это два разных понятия. Он там работал, он работником был. Я такой думаю, вот как-то... Ну, короче, 8495-232-1632. Звоните. Обсуждаем сегодня, как вас кроет осенью. В чем конкретно это проявляется? Может, у вас там вообще уже крышман настолько съехал, что вы уже начинаете снимать себя все и бегать вот так по улице. Звоните, рассказывайте. Но у меня, честно говоря, возникает такое желание уже. Но не потому, что меня кроют, а просто так.
1: Почему, вот, хотелось бы поинтересоваться у психиатра, почему такое рвение снять с себя все и выйти на улицу? Это же частый случай, когда люди начинают сходить с ума и выходят и светят.
0: Ну, они, так сказать, сходят с ума и раздеваются немножко по другой причине, не потому что осень. Там есть определенные предпосылки, которые их довели до этого. Не осень, это сильно не
1: в
0: осень.
1: В рабочем кабинете... А, все, ладно, потом прочитаю. Давай.
0: Алло.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Алло. Вот это Алексей в Сочи.
0: Алексей в Сочи.
2: Давно не слышали. Да, привет.
0: Привет, Алексей.
1: Здорово, Леха.
0: Рассказывай.
1: Ты как представитель группы Лес, что можешь сказать? Что у тебя с осенью вообще?
2: Что кроет меня? Это что-то с чем-то. Я думаю, дозвонюсь, не дозвонюсь. Кроет меня что сегодня? Я просыпаюсь от того, что мне приснился сон, где Райт Раунд берет у президента интервью на Розе.
1: На Розе Хутор.
0: Ага. Так. Ну только поаккуратнее, Розе, пожалуйста, сейчас, ладно? Очень сильно, потому что ты уже...
2: Нет, это основа. Я больше там как бы ничего такого не буду говорить. Ага. Там мой знакомый, который там стоял, он, короче, такой, типа, пятюню тебе хотел дать, а ему дал президент пятюню.
0: Ага.
1: Да, ну это тебя кроет, конечно, винегрет в голове. Где Райт Раунд мог оказаться с нашим президентом? Только в твоем сне, наверное. В жизни такое вряд ли возможно. Но если только на вручении звания заслуженного артиста лет через 20.
0: Конечно.
2: Я решил его досмотреть.
0: Досмотреть, ага.
2: И там... Ну, в итоге вы потом ушли, никому пять не дали, и я потом уже с Бухом встретился. Так что у меня сегодня прям нормально кроет. Хорошую тему завели, ребят.
1: А с другом ты встретился, вы куда потом пошли?
2: С Гуфом.
1: А, с Гуфом?
0: С Гуфом, да. С Гуфом туда пришел, да?
2: Нет, я потом...
0: А, потом встретился с Гуфом.
2: Это типа какой-то саммит был, я не знаю, какой-то саммит по каким-то развлечениям был, я не знаю.
0: Ну, учитывая, что если я там был, скорее всего, какой-то научный.
2: Очень.
0: Да.
2: Слушай, ну ты там был, ты, конечно, своим голосом все говорил, но я думаю, что ты там, ну, я немножко был, но ты там не смог прям много что-то говорить президенту.
0: Ну, конечно, а как ты еще?
2: В своем стиле ты не смог это
0: сделать. Конечно, это ж не тут с группой тестостерона.
1: Да, это единственный человек, с которым у Артема затыкается хлебальник в этой жизни, с другими там без вариантов.
0: Ладно, пока, спасибо.
2: Еще один момент такой был, знаешь... И с президентом...
0: Да, может быть, хватит уже.
1: Старик, да все, мы уже поняли.
0: Да, спасибо.
2: Без очков был ты. То есть ты даже сейчас в очках сидишь в студии, а там ты без очков.
1: Ты сейчас в очках в студии сидишь, слышишь, Артем?
0: Ну, допустим, я как бы в очках, да, они просто рядом лежат.
2: Ладно, я просто не смотрел сегодня трансляцию, возможно...
0: Ну, конечно, без очков.
1: А было время, когда это он потом рэпером сильно стал, а раньше он ходил в обычных очках.
0: Да.
1: Было время, да.
0: Ладно, давай тогда, пока. Это сейчас я уже, да, просто оно как-то, очки, они давят на голову, а и так столько всего давит на голову, что хочется хотя бы от этого избавиться, хоть на какое-то время. Ну, кстати говоря, я уже прошел эту стадию, когда ты зимой думаешь, ну, что я в солнечных очках буду ходить, что это? Сейчас всегда ходишь вообще, в любое время. Алло, привет.
2: Привет.
0: О, привет.
1: Че ты грустный такой? Кроет,
0: осень,
1: что ли?
0: Да.
2: Меня кроет жестко, пацаны. Я еду на работу в выходной день.
1: Перекрытый,
0: что это за выходной день? Сегодня вторник.
1: Вообще-то, все работают.
2: А у меня вообще не нормировано, чуваки. Я обслуживаю лифты, помогаю людям подниматься.
0: Наверное. О, и что, правда, вот я тогда сказал, что если два раза нажать на этаж, на который случайно нажал, оно отменится?
2: Да нет, конечно. Ну, смотря какой лифт, значит, они все разные.
0: Ну, видимо, да, видимо, нет, смотря. Да? Ну, вот я и говорю, что в моем так работает. И что, вот ты обслуживаешь лифты, а ты доставал людей из лифта когда-нибудь, которые там застряли?
2: Постоянно, каждый день, чуваки. Это просто происходит каждый день. Я не понимаю, как можно в лифте застрять.
0: Да, и что делать? Вот скажи, туториал. Я застрял в лифте, мои действия. Связь не работает.
2: Короче, нажимать кнопку вызова диспетчера.
0: Но она тоже не всегда работает.
2: Ну, на самом деле, если она не работает, то лифт должны остановить.
1: А погоди, как это происходит? Мы жмем на кнопку диспетчера. Диспетчер где сидит? Он какой-то, он обслуживает разные лифты или только какие-то определенные ЖК? Как это устроено? И где вы сидите? Вы с ними?
2: Это районы. Есть сейчас единая диспетчерская служба называется. Они сидят где-то в одном месте и обслуживают несколько районов сразу.
1: Они потом брякают как бы тебе, по сути, да? И ты подскакиваешь. И ты где-то всегда рядом?
2: На Макса. Скидывают мне на Макса заявку.
1: А как так быстро лифтеры приезжают? Вы где-то рядом находитесь всегда? Как это организовано?
2: У нас у всех районы поделены, конечно. Мы все, каждый свой район обслуживаем.
1: Прикольно. И ты тусуешь на чердак, наверх.
2: И у нас, кстати, по регламенту мы за полчаса должны достать человека, эвакуировать.
0: И вот как если застрял лифт между этажами и там не пролезть? Его надо через люк вытаскивать сверху?
2: Ну, нет, мы можем его вручную растормозить до нужного этажа и освободить вас.
0: Ну, сейчас, тем не менее, какие-то лифты полуумные, да? Ну, полуумные. Ну, типа, что-то все равно можно... Что-то можно все равно как-то там удаленно. Это раньше приходилось там
1: резать. Дистанционно же можно запустить лифт?
2: Нет, конечно, не знаю, никакими нет. Да? Только вот там непосредственно присутствие, мы вас освобождаем.
1: Офигеть.
0: А ты можешь мне по-братски подарить такой ключ? Вот я видел, вставляют иногда в лифте ключ, пожарный режим или что-то, а он так поворачивает и едет без остановок. Можешь мне такой ключ тоже подарить?
2: Ты можешь сам его купить, никакого не требует. Да.
0: Если я его использую, это как-то закон я нарушаю какой-то? Или я просто офигевший?
2: Ну, насколько я знаю, в законе прописано, что тебе просто пальчиком погрозят и все.
1: Однажды мы с друзьями в новогоднюю ночь, типа в час ночи, пошли взрывать петарды и застряли в лифте прям. И как начали там ха-ха-хи-хи, нажимать на кнопки, типа, и кто-то сказал, да они там все пьяные. И прям голос диспетчера в эту секунду, какие пьяные, мы вообще-то работаем. И нас пришли и вытащили. Вы же всегда работаете.
0: И голос диспетчера, какие пьяные.
1: Какие пьяные, хотя да,
0: работаем.
1: С наступившим. Вы же реально даже в новогоднюю ночь всегда дежурите.
2: Я даже в Новый год работал.
1: Красавчики, тоже респект вам. Спасибо, ребят, за ваш нелегкий труд.
0: Все, давай, пока тогда. Спасибо за звонок. Интересный человек позвонил.
3: Утреннее шоу «1+1» на Новом радио. У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра Нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового радио. Реклама.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Радио. Юрадио.ру.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Вот Санек написал, что мы бесим психолога, с которым он работает. Типа они вот в кабинете сидят с тремя людьми, и там с ними еще психолог организации. И всегда радио работает, и один плюс один. И вот и психолог на стену лезет от того, что ты говоришь. Ты говоришь в основном.
1: А, ну, конечно.
0: Ну, да.
1: Вот. То есть, подождите, я вполне, он психолог, а я потенциальный пациент. Он должен ко мне относиться как к особенному человеку.
0: И вот Александр добавляет, что, казалось бы, психологу полагается быть уравновешенным, а он психует больше остальных.
1: Ну вот. Вот вам и вопрос, что у вас за психолог такой в компании? Что он потенциального пациента расценивает как опасность какую-то, а не...
0: Человек сказал, что если не выполните мои условия, не переключите, типа, 1+1, выйду.
1: Класс.
2: А можно мне другого психолога?
1: Не выполните условия, 1 000 000 вертолетов и 1 доллар.
0: И 1 доллар, да.
1: Да. Так, важные новости. Рубрика 1+1 News. Самая важная новость прошедшего дня. Вышел 3-й выпуск проекта по классике, в котором я ведущий. Там в этом выпуске на Дареве. Наш тоже приятель, он приходил тогда с Сократом. И Тая Скоморохова. Они там переделывали сказку «Снегурочка». И там с Надаром Реви мы нормально там пообщались. Я там...
0: Он веселый.
1: Да, нормальный. Там были шутки в стиле того, что мы с тобой оба похожи на известных турецких людей. Ты на Серкана Балата, я на того чувака, который «Штибидидоп-доп-доп», «Ес-ес-ес-штиб». Ну и в таком духе.
0: Такое сравнение, да, мне
1: или
0: нравится.
1: Или там шутка была, типа, сказка «Снегурочка». Ему досталось играть роль старика. И я говорю... И там шутка была, что, как говорят многие модели в Дубае, сегодня придется довольствоваться стариком. Вот такие там шутки были. Поэтому, если хотите, посмотрите. А по новостям пробежимся. Вчера только мы обсуждали тихую охоту, грибы, сборы грибов, и тут заявили, что грибники — латентные лудоманы, заявили психологи. И мне в целом понятно происхождение этого понятия, но тут еще и пояснили для тех, кто не понимает, почему.
0: Что они подсаживаются на гриб?
1: Нет, каждый найденный гриб провоцирует выброс дофамина и чувство награды, поэтому хочется идти дальше и снова переживать этот момент. В общем, как и с выигрышами, когда ты там какой-нибудь гэмблер. Заодно включаются древние инстинкты. Я специально так сказал. Мозг воспринимает гриб как добычу и считает, что человек сделал что-то важное для выживания. Так что...
0: Так же и с песнями наших артистов.
1: Да. Или нет?
0: Напишет песню на
1: выживание. Так что...
0: Так же и с песнями наших артистов.
1: Да. Или нет?
0: Напишет песню, она залетает, а они думают, что они сделали что-то

0: здоровяка одному оказалось нереально, поэтому рыбаки 4 раза менялись, пока наконец не затащили его на лодку. Прикинь, 4 часа, они в час его вчетвером тянули по очереди. Когда рыбаки увидели гиганта, сразу поняли, это их рекордный трофей. И, ну и, собственно говоря, 100-килограммовый сом, он, скорее всего, очень старый. И я предполагаю, что он очень старый, потому что он так вырос до такого состояния. Я напоминаю вам, что в воде просто гравитация не давит так на рыб, поэтому она сколько жрет, до такого момента она и вырастает. И я думаю, куда они 100 килограмм мяса денут вообще? Ну куда, сколько его жрать надо, даже вчетвером если, даже вчетвером с семьями. Они его могут есть, блин, годами, во-первых, а во-вторых, как его хранить? В-третьих, старый сом-то не очень невкусный, честно говоря.
1: Отдать жене, пусть съест сама.
0: Время пролетало в кайф. Музыка играла, it's my life. Не, нормальная была, кстати. Я
1: спасибо.
0: Просто так. Новость для тебя. Для тебя, специально для тебя. Я ее сохранил. Реально, если без шуток, я подумал, о, надо Кириллу будет рассказать, но расскажу
1: хорошая,
0: ее всем.
1: Хорошая, хоть.
0: Хорошая, да. Она тебе понравится, и она тебя, значит, ну, я уже уверен, конечно. Ты сейчас будешь...
1: Все, я примерно представляю, что к этому и шло все.
0: На маркетплейсах.
1: На планете должно быть пиво бесплатно. А, про маркетплейсы?
0: Да, на маркетплейсах. На маркетплейсе сейчас побежишь. Короче, делают наушники. Ну, тут написано для спасения браков, но в случае Кирилла для спасения поездок из Липецка. Девайс наглухо убирает храп партнера, отслеживает фазы сна и будет по утрам. Гаджет Sleep Air Birds for Pro.
1: Еще раз, как, простите?
0: Sleep Air Birds
1: for Pro.
0: Заточен специально под ночной отдых. Кейс умеет сканировать звуки вокруг, как только рядом заводится трактор. Значит, храп Соф распознает это и запускает маскирующий белый шум. Сами затычки мониторят пульс и стадии сна, и всю аналитику по пробуждению выводят прямо на встроенный дисплей кейса, бла-бла-бла. Цена около 25 тысяч рублей, но это, наверное,
1: короче, наушники, которые
0: будет...
1: напрочь тебя отключают от мира, от внешнего.
0: Ну, от храпа в большинстве
1: от
0: случаев.
1: Храпа. Ты знаешь, я сейчас снобистскую вещь скажу, такую сейчас надену котелок, да. Пенсне, вот представлю, что я в Роллс-Ройсе еду. Я ехал в этот раз обратно из Липецка в Москву в бизнесе, угу. Как мы тогда с тобой. Да. Реально, прям респект. Комфортно, одинарное сиденье, сидишь, оно откидывается, угу. Еду приносят, напитки там стоят.
0: Но контингент тот же, да?
1: Стоит, нет, как раз таки. Стоит этот билет обычной купеха 3,5-4, иногда 5. Здесь стоит 6-600. Да, угу. Дорого, но ощущение, что вот эти вот 2,5 тысячи разницы, они все-таки делают свое дело. Потому что никто не... Просто все сидели и ехали. Да. Вот реально. Просто кто-то смотрел сериал по ноутбуку, да. Кто-то на телефоне, кто-то музыку слушал.
2: Ты
1: и
2: там
1: все.
2: Не сможешь полежать.
1: Там не можешь полежать, да, но оно так раскладывается комфортно. Но такое ощущение, что есть разница. Никто не звонил: «Леша, я села! Да, села я, Леша!» Никто не пакетировал, не распакетировал ничего. Никто не храпел, ничего. Просто люди, как и должно быть, в поезде ехали. Ну, там, может, кто-то чуть-чуть тихонечко разговаривал с соседом. Ну, как будто бы, понимаешь, хочется вот переплатить, но ехать спокойно.
0: Да?
1: Вот разница все-таки между плацкартом есть небольшая. Ну, конечно, я не буду ездить каждый раз на бизнес, потому что ты без денег останешься. Буду,
0: конечно,
1: надо и на плацкарте, и в купе вот это. Я села.
0: А ты в Липецк ездишь буквально каждую секунду, поэтому там разоришься, конечно.
1: Ну да, но я езжу где-то раз в месяц, 2 раза в месяц. Это мало. Это вообще очень мало.
0: Да?
1: Конечно.
0: Ты чаще бы ездил.
1: Чаще бы ездил. Я бы отскакивал бы сейчас.
0: Так там же есть филиал нового радио.
1: Да, есть.
0: Ну, если бы тебе предложили сейчас, Кирилл, будешь отвечать за филиал нового радио, ты будешь как там ведущий, так и, в общем, ну, типа, программным директором там или директором. Ты что?
1: Ну, нет, тут же и ты есть. Ой, как да я без тебя? Тут другие еще есть работы и обязанности.
0: Да?
1: Ну, да.
0: Но ты бы подумал.
1: Нет.
0: Нет, да ты бы
1: нет,
0: подумал.
1: Нет, надо разделять карьеру и душу. Угу. И родину.
0: Угу. Зачем?
1: Ну, зачем?
0: Ты как человек с московской пропиской, конечно, ты сейчас уже, тебе уже, ты москвич, да. Все. Блин, а ты представляешь, вот когда время подойдет, ты вот кому-то оставишь же эту квартиру в Москве. Вот.
1: Тебе, может, оставить.
0: Да, давай, пожалуйста. Все, пока.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
4: Салют, я Макс Астахов.

0: а ты отдыхаешь.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
14: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Скажи счастью «да».
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Новое радио.
10: Вот я сейчас подумал, какой я все-таки лицемерный, реально. Вот из меня прямо оно так и плещет. Вот я шучу над Кириллом, там, что он ставит там пенсовские песни, у него даже рубрика теперь появилась «Дедовские песни». А сам-то я иногда ставлю песни, которые... на 30, на 40 лет старше песен, которые Кирилл ставит как пенсовские. Ну и что это получается? Что я за человек после этого?
11: Лицемер.
10: Лицемер получается. Потому что я вот сейчас поставил песню и такой подумал, это не пенсовская песня, это ультрапенсовская песня. А почему она не пенсовская считается тогда? А вот Кирилл ставит там...
11: Кабриолет
10: Успенской. И все такие сразу, а, пенсовская песня, пенсы веселятся. Почему так? Может быть, я вот, которые песни ставлю 70-летней давности, может, нас кто-нибудь слушает, кто рос в 60-х годах в Америке, и тоже такой сейчас думает, вот я пенс. Ну, может же такое быть?
11: Может.
10: Поставьте плюс,
11: кто вырос на Синатре.
10: Да, поставьте плюс, кто в 60-х годах в Америке детство провел. Чикаго. Видел игру «Мафия» один, вот так вот прям. Так, участвовал там. Да я просто Биджиз хотел поставить.
11: Да поставь.
10: Да я поставлю, а чё? Ну просто вот она считается пенсовской или нет?
11: Да, конечно.
10: Да, ну почему-то так
11: просто
10: не поворачивает.
11: Просто тяжело признать, что ты инфантил, ставишь пенсовские песни.
10: Да. Но как бы оно же все равно как-то. Ну и ладно, короче.

0: примерно, короче, смотри, я в итоге понял, что пенсионер это не... Ну, я это всегда знал. Пенсионер это не возраст, а состояние души. Все-таки я считаю, что пенсовская песня это та, под которую пенсы кайфуют. Это не по возрасту песни. Смотри, я поставил BG Strategy. Нулевая реакция в чате. Одна Элина Кофман там написала, но она потому что шарит. А теперь смотри, делаем вот такое вот простое движение руками. Читай чат. Читай.
1: Я не могу читать, слезы счастья застят мне глаза.
0: Пожалуйста. Давайте. Ну и чего? Все-таки пенсовская песня это все-таки образ скорее. А не даты.
2: Между прочим,
0: написания.
2: Эту песню впервые исполнил Лариса Долина.
0: Да.

0: Кенни, Black Wonderful Life, эту поставь. Ага. Чтобы мы тут вдвоем слушали It's a wonderful, wonderful life.
1: Да нафиг это
0: они,
1: надо?
0: Они кайфуют сейчас. Да я за лимоны кинусь, да я лимоны хочу.
1: Подруби.
0: Вот, они под это кайфуют.
1: И крутизной забавлю.
0: Они под это кайфуют. Я лимоны пойду, и я хочу.
1: Да сделай это погромче, мы кайфуем всей страной.

0: Все, я вообще-то ее поставил, чтобы чуть-чуть прикол послушать. Как вы меня на целую песню раскрутили, значит, в какой момент, я не понял.
1: Эту песню, как и некоторые другие хитовые песни группы «Дюна», насколько я знаю, написал Катин, Сергей Катин, mm-hmm. который является папой Лены Катиной из «Тату». Mm-hmm. Он написал не только это, но, по-моему, еще там то ли текст, то ли музыка, я не знаю. «Коммунальная квартира» и, по-моему, «Привет с Большого Бадуна» тоже mm-hmm. он. И Лариса Долина ее пел, и он, по-моему, сам ее пел. И вообще классные песни. Спасибо тебе, Артем, за то, что ты есть.
0: Да я...
1: Какой wonderful life? Что это такое?
2: Yeah. It's a wonderful life.
0: Я вот это поставил кусочек и в качестве постиронии. Почему мы целую послушали вообще?
1: Кайф.
3: Прогноз погоды на новом радио.
4: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
5: Реклама.
6: Реклама.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хашлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое родное. Свежие.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.
15: Новое

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет. 1+1. Кирилл Калинин, Райтраун на базе. В студии еще Валера, в студии еще Олег. 4 человека у нас тут фактически. Для тех, кто не знает, Олег — это вообще человек, который все делает. А Валера — это который, ну, что-то там делает, в основном ничего. Ну, мультик рисует, этот Красногорский парк, вот, который уже выходит там уже больше, наверное, 20 серий. Или сколько? Сколько серий там ты считал? 18? 17,5, я бы сказал. Сколько?
3: 19.
2: 19, ого. Ну, смотрите, 19.
4: Летом 19 серий было, сейчас осень уже 17,5 стало в серии.
2: Вообще-то приятно, 19 серий мультиков, в котором вот мы с Кириллом, а мы же в каждом были, да, абсолютно. Ну да, да. А, нет, ну так или иначе, в каждом появлялись. Круто, круто, 19 серий мультиков. Мог бы я вообще подумать такое в детстве? Не мог, и... Круто, круто. Я вообще, я мультики обожаю. Здорово, реально.
4: Да вообще классно. И мультик есть. И сейчас какая классная была шестиминутка. Артем поставил сначала «Не лето», новая песня классная у Данечки.
2: Да, ментоловая.
4: А потом «Буррито по волнам». Мы прям притихли себе, подпевали здесь. Вот.
2: Я тебе больше скажу, до «Не лето» еще играла песня «Добро услышит весь район».
4: Да ты че?
2: Ну, конечно.
4: Да что ж это за счастливые восьмиминутки?
2: Три песни подряд. Классики.
4: Угу. Ну, услышит это... весь район, что как я сдавал картон. Смешно?
2: Это классика. Это берешь гитарку, и оно само идет. Вот да. Смотри, дай мне гитару.
4: Давай.
2: Дай мне гитару.
4: А давай,
2: ты...
4: я тоже хочу петь «Добро».
2: Давай.
4: Я могу слова, ну, я знаю всех песен.
2: А я гитару беру.
4: Давай.
2: Там главное душа просто. Смотри.
4: Конечно. Поехали.
2: Давай.
4: Вступление. Поехали.

0: И мясо на костре. Картошечку, ты помнишь, мы кидали в залу. Молодость, мы молодые, молодость. Добро, районы, ходили мы в рубашках. Кепочка и велик, катались мы на них.
1: Браво!
0: Спасибо, спасибо, ребят, приходите на наши концерты.
2: Давайте немного баса дадим.

0: Кира и Траум.
1: Я сейчас все пытался положить какую-нибудь песню Сергея Лазарева на минусовке Стаса Михайлова, но минусовки Стаса Михайлова отличаются тем, что оттуда почему-то не вырезают бэки. Я такой пою у себя в голове куплет, у меня все нормально поется, и я такой готовлюсь уже петь припев, а там Стас Михайлов начинает петь припев. И меня это сбивает тебе немножечко.
2: Для тебя.
1: Ну там вот, смотри, я слушал минусовку. Вот, вот минусовка, допустим, пожалуйста. Я такой думаю, будем сейчас петь. И, пожалуйста, идет минус.
2: О, какая песня.
1: И потом начинается.
2: И все. Что я ухожу было? Из твоей жизни.
1: Ну ладно, давай прям
2: давай
1: поверх.
2: Вопреки,
1: давай,
2: конечно.
1: Давай поверх. Я что подумал? Вот... спрашивали на днях, что-то нам давно из мест не столь отдаленных письма не пишут. Ну, так вообще-то, малява. Может быть, малява, да. Может, тогда поменьше в эфире шутить там про всякие дела. Тогда и стали бы писать. Сейчас они Эви пишут письма. Поэтому, если вы все-таки там, не забывайте, пожалуйста, про нас. И одно время так часто присылали письма, что мы даже думали, вот там тур сделают, мы там будем ездить там по зонам какие-то, рассказывать представления. И я подумал, вот многие артисты приходят, ну не прям многие, пару приходило, говорили, что выступали в тех местах там. И я подумал, вот а если бы Сергея Лазарева позвали бы выступать вот так вот тур?
3: Не надо, наверное.
1: С каким репертуаром он бы поехал? Нужно же было как-то преобразовать, переделать. И получилась вот у меня вот такая вот история. Погнали. Я взял песню «В самое сердце на поражение» и положил это все на минус Стаса Михайлова. Ну вот и все. Кирилл, присоединяйся.
3: Навали минусочек-то.
0: Уважаемые, эта песня для тех, кто...

0: Не прячь ты слезы в глазах своих чайных. Самое сердце на поражение.
1: Сбивает. Я согласен.
2: Не потому что мы бесталанные, сбивает.
1: Давай другую какую-то песню. Давай берем другую песню
2: Бутырку
1: Лазарева.
2: Бутырку надо брать.
1: Берем другую песню Лазарева и рандомный минус включаем следующий. Давай. Другая песня Лазарева. Вот, допустим, «Снег в океане», под минус «Голуби Трофим». Ну. И прям как пойдет.
3: На Трофима ляжет. Я
1: думаю. Да, кто начинает? Я начинаю? Давай. Okay. Ну давай, давай. С интро, да?
3: Еще рано, это второй квадрат.
2: Ну тут не таким голосом надо уже.
3: Это ли?
2: Вот таким. Да. В глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобою никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Что-то между пальцев. Я тебя отпускаю.
1: Тоже не ложится. Видишь, а это значит что? Что Сережа Лазарев уникальный.
2: А он скажет, да Сережа Лазарев, плохие стихи. Нет, не ложатся.
1: То, что он уникальный. Его песни, они только для Сережи Лазарева и созданы.
2: Сереж, мы уже и так привлекаем внимание. Ну, приходите к нам в гости на часочек. Реально. Похохмим, поймарим.
1: Серег, ну, как говорится, чтобы оно... Ну, чтоб
2: как говорится, ну, не в службу, в дружбу. Заскочи там, найди какой-нибудь там промежуточек в своем графике.
1: Мы тут и чай сделаем.
2: Конечно,
1: тебе,
2: если надо, и кофе.
1: И эклер.
2: У меня растворимчик. Во, знаешь какой? Все хвалят. Технический отдел, только мой растворимчик и пьет. Два сахара, хочешь
1: они
2: три?
1: Они поэтому пьют, потому что там он стоит просто.
2: Потому что и бесплатно.
1: Да. Спасибо. Это Филатов и Кэра. Среди счастливых людей песня. Это про меня.
2: Это про людей на концерте. Сергея Лазарева песня.
1: Да.

0: новом радио. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66 66.
10: Слушай, новое.

0: и Райтраум.
1: Ну вот, осеннюю песню мы вам закинули, и как раз после нее, когда там половина поперезагонялась, давайте обсуждать 8495-232-1632. Мы сегодня обсуждаем ваши осенние загоны. Осень началась, уже целая неделя прошла, крыть всех начало еще даже чуть пораньше. Тем не менее, как у вас это происходит? Что конкретно происходит с вами осенью? Какая-то обостряется шиза, может быть, физические какие-то проявления болезней, каких-то шрамы, болят.
2: Как говорится, купили ли вы билеты на самолет в Рио-де-Пресейро, дорогие друзья? 8495-232-1632.
1: По поводу шрамы, я еще, знаешь, обратил внимание, вот в фильмах всегда шрамы, вот на мужчине они всегда какие-то такие красивые, их так вот изображают, а в жизни шрамы же, они все так, рубец просто, некрасиво.
2: Да, полный рубец.
1: Поэтому, конечно, вот киношные шрамы, они, конечно, от реальных сильно отличаются. Ну, это я так просто подумал. Так, алло, привет. Алло, здравствуйте.
3: Приветствую.
1: Как здорово. Тебя зовут?
3: Даня, Москва.
2: Дань, слушай, давай по чесноку. Да. Фляга подсвистывает немножечко.
3: Конечно, у нас у всех фляга подсвистывает.
1: Что значит, у всех? У меня не свистит, ясно?
2: Ой, не свисти, все свистит.
1: Не свистит, не свистит, не бесите!
2: Все свистит. У тебя как? Не как свистит. Это проявляется, старик?
3: Да, честно, не могу сказать даже, как проявляется.
1: Понял.
3: Сам с собой иногда могу.
2: Ну, ясненько. Ну, а как ты хотел на радио позвонить и сказать, не знаю. Давай, нам надо смешной диалог, чтобы люди...
1: Он сказал, сам с собой разговариваю.
2: Сам с собой. Вот давай, о чем ты с собой разговариваешь?
3: Ну, вот идешь такой иногда по улице и видишь какого-нибудь человека плохого и думаешь про него. А получается, что не думаешь, а там с тобой разговариваешь.
1: А просто, а ты на самом деле вслух говорил, да, что за бомжара идет, а он все услышал.
3: Да.
1: Понял, ладно.
2: Ясно.
1: Ну, спасибо за звонок. Класс. Ну, пока. Спасибо.
2: Я тоже сам с собой разговариваю.
1: И вслух еще иногда. Звоните в тему, обсуждаем, как у вас проявляется. Да не знаю. Никак.
2: Может, вспомнишь, да? Чуть не помню уж.
1: Я просто обожаю.
2: У меня вот эта идиотская тема, она все чаще проявляется. Я иду по улице и вспоминаю, как я где-то опозорился. Ну, ужас. И переживаю этот момент... И мне стыдно.
1: А давай, напомни, давай мы все еще раз вспомним.
2: Да.
1: Какое это? Конкретно?
2: Ну, это на дороге. Там был случай, когда в одном и том же месте в разное время я наорал на водителей, потому что, по моему мнению, они ехали не по правилам. А потом сам поехал.
1: Это позорище.
2: А потом разобрался, оказывается, они были правы, и у них было главное. А я на них орал. Я до сих пор позор вообще.
1: Ну, это ужас, это позорище, реально.
2: Зачем ты еще раз заставил меня вспомнить?
1: Алло, привет, как тебя зовут? Откуда ты?
4: Привет, Валентина, Владивосток.
1: Валентин, смотри, обсуждаем мы сегодня такую тему. Как тебе, значит, третий сезон «Дома драконов»?
4: Кстати, к стыду своему вообще не смотрю, к сожалению.
1: А там отвратительно, опять история ничем не закончилась, а?
4: А, ну, поэтому и не смотрю.
1: Да. Вот.
4: Третий сезон «Дома драконов»?
1: Извини. Я забываю, что ты
2: так,
1: во Владивостоке там
2: заходил. Так, достал меня уже,
1: долго.
2: Валь, я со мной разговариваю. Да. Это сам дракон.
4: Да, дракон. Да,
2: Валентинка, ну у вас осень раньше наступила. Рассказывай. Вот кто-то сам с собой разговаривает, кто-то плохо спит. Что у тебя произошло с фляжкой?
4: А вот я задали вопрос, и я вдруг поняла, что я понимаю, когда у меня начинают вот эту осеннюю фляжку сносить. Когда я включаю сериал «Секс в большом городе», пересматриваю его 555-й раз. Я
1: вместо
4: понимаю,
1: того,
4: что
1: чтобы «Дом драконов» посмотреть, да, ты смотришь в 500-й раз «Секс в большом городе», ясно.
4: Да.
1: Ну, это... А я знаю, почему ты это делаешь, почему ты смотришь это в тысячный раз. Потому что тебе комфортно просто от этого. Ты включаешь, это тебе... ну, ты типа чувствуешь себя там нормально вот в просмотре.
2: Это ты так спасаешься, наоборот, от хандры.
1: Это ты там мыша, что-то комфортное.
4: Типа под теплым пледиком.
1: Вот, а могла бы посмотреть третий сезон «Дома драконов», и там каждый сезон история ничем не кончается, и просто переносится все на следующий сезон.
2: А адрес?
1: Как в сериале «Извне».
2: Адрес какой у этого дома?
1: Улица Пушкина, дом Колотушкина.
2: Нет, ну улица Драконная.
1: Улица Игона Таргариена, да. Алло.
4: Да-да, ну, я вот это только знаю, дальше уже все.
1: Эйгон Таргариен?
4: Да.
1: Понял. Все, тогда ладно. Давай, пока.
2: Валентин, спасибо тебе. Давай. Хорошего тебе
4: пока,
2: дня.
4: Пока-пока.
2: Пусть все будет супер.
1: Давай. Знаешь, кстати, реально, Эйгон — это самое популярное имя в тех сериалах. Там каждый второй Эйгон, я не знаю. Они какая-то... В какой-то момент у всех кончилась фантазия. Когда они такие, надо другое имя, они такие. Эймонд. Там Эйгон, а там Эймон. Ты попробуй понять, кто из них кто. Алло.
0: Алло.
1: Привет.
0: Здравствуйте.
1: Как тебя зовут, откуда ты?
0: Владимир, Екатеринбург.
1: Владимир, рассказывай, ну как ты, шиз или нормальный ты и здоровый человек? Осенью.
0: Осенью?
1: Да.
0: Все немного шизы.
1: Ну что значит все? С себя скидывайте ответственность. Скажи по-честному, да, я вот такой. Что все? Не все.
0: Да, конечно, такой.
1: Я вот антидепрессанты пью, у меня все нормально. Я не знаю, как там у вас, шизы, не шизы вы.
0: Вискарь.
2: Что сделал, прости?
0: Вискарь пью.
1: А, сейчас прямо, в данный момент?
5: Вискарь пью.
1: Ты в данный момент это... В данный момент делаешь?
5: 24 на 7.
1: 24 на 7. Ну, это осуждаем максимально.
5: А какой?
1: Осуждаем.
5: Односолд?
0: Какой получается?
2: Вот видишь, и хихи у него, и ха-ха, и настроение хорошее.
1: Так он вспомнил что-то знакомое, вискарь и все. Подожди, а почему ты это делаешь? Давай разберемся. Зачем ты это пьешь 24 на 7?
0: Осень.
1: Что?
0: Осень.
1: Осень?
0: Осень.
1: Из-за этого?
0: Ну, скоро зима.
1: А. Я так понимаю, зимой это... будет, потому что скоро сейчас зима.
2: У любителей
1: зима.
2: Бухла у них как?
1: У них, да.
2: Осень, все, осень. Надо пить. А почему? Да. Ну, зима ж скоро. А там за ней и весну отметить, да, а потом и лет подоспеет.
0: Да, Новый год впереди.
2: Ну, ты чешь, как он на улыбке, видишь, говорит это все.
1: Да, ну, приятная тема для человека. Я на самом деле удивляюсь всегда вот это вот. Любой повод выпить, типа, телефон купил, выпить.
2: Да.
1: Кто-то умер, выпить.
2: Телефон продал. Нет телефона, надо
1: выпить. День рождения, выпить. День рождения ребенка, надо позвать своих друзей, не друзей ребенка, выпить с ними.
2: Да, обмыть копыт.
1: Да. Что, всегда.
2: Ребят, давайте всей страной.
1: Ребенка надо позвать своих друзей, не друзей ребенка, выпить с ними.
2: Да, обмыть копыт.
1: Да. Что, всегда.
2: Ребят, давайте всей страной на 3-4 скажем слово осуждение.

0: Да.
1: Все?
0: Да.
1: Да. Он затроил, потому что он пил в этот момент, скорее всего. Ладно, пока. Спасибо за звонок. Ребята, если вам плохо, не пейте, пожалуйста, реально.
2: Да, не пейте. Ребят, не пейте.
1: Не пейте, потому что, ну, вам вот в этот момент, когда вы выпьете, может показаться, что все нормально. Но когда оно отойдет, будет хуже, чем еще было до этого.
2: Конечно,
1: поэтому
2: конечно.
1: Не надо. Давайте, блин, пивозавры.
3: Новое на новом.
4: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
5: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
4: Всем привет, новое прослушивание.
5: Приятного прослушивания.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.

0: Ergoferon.ru.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Новое радио. Супер хиты, супер новинки.

0: Давайте еще песенку и будем прощаться уже на сегодня. Как-то быстро пролетел эфир, даже жалко. Я бы еще часов 8 бы посидел бы легко вообще.
1: Давай, давай.
0: Или часов 16 бы даже.
1: 24.
0: Или я бы посидел вообще легко.

0: пишут, Данилин уйдет в отпуск, будет возможность посидеть. Тогда я же вообще, я готов реально после эфира еще хоть вообще еще сутки просидеть, еще следующие эфиры, потом вот, ну потом можно там часик отдохнуть, чисто поспать, чтобы, и потом уже опять эфир вести
1: еще. Будет возможность тебя еще посидеть, лет 5 подожди, там сейчас начнется.
0: Ну куда я... Не в этом смысле.
1: А в другом? Я подумал, седина в смысле. А ты имеешь на стуль сесть за компьютером?
0: Тут, конечно.
1: Фу ты, ну ты.
0: Конечно.
1: А? Ну, я вообще тупанул.
0: Да ну ты чего?
1: Представляешь, это все осень.
0: Я же сидеть-то волосы у меня не собираюсь я сидеть. Сидеешь ты, когда ты ее не красишь, седину. Тогда это ты седой считаешься. Я-то красить буду. Ты
1: а, ты красить будешь?
0: Ну, конечно, сразу же. А, короче, ну, да, мы уже видим.
1: Не, я не буду красить. Я буду а стареть, че? Как стареется.
0: Да?
1: Не, не, что-то неохота мне.
0: Хочешь быть как дед из рекламы Теле 2?
1: Да это не скоро произойдет. Склейка.
0: Да ладно, да, не скоро. Так, ну что, обсуждали мы сегодня, как вас кроют осенью. И я рад, на самом деле, что все в основном, ну, воспринимают это как что-то такое абстрактное, что у тебя там портится настроение. И все в основном пишут, да, да, меня кроют, типа, с целью, ну, больше по приколу. Или как-то так, наоборот, вот так вот, ну, изобразить, что да, да, меня кроют. Но на самом деле, если кроют осенью, такое не хочется никому пожелать, потому что с людьми, которых реально кроет именно вот на физико-химическом уровне, там вообще ничего веселого в этом нет. А так это, знаешь, как было одно время, когда все вокруг себе биполярку ставили и СДВГ вокруг все себе ставили, типа, ха-ха, у меня биполярка, у меня... Хотя в этом вообще ничего веселого нет в настоящей биполярке. Та же история и здесь.
1: Но я причем никто практически не знает, в чем смысл биполярного расстройства. Это просто модно, да, говорить, что это, да, что я типа вот и веселый бываю, и грустный. Это все, у меня биполярка.
0: Хотя биполярка это тяжелейшее заболевание.
1: То же самое, как со словом нишевым. Скоро все пукнут вообще просто от каждодневного, ежечасного употребления этого слова.
0: Ну и как СДВГ все.
1: Пол блогеров все нишевые.
0: Все тоже сейчас СДВГ, типа думают, что если ты вот мыл посуду и потом отвлекся там на какой-нибудь телевизор и смотришь его и забыл, что ты посуду мыл, это не СДВГ. СДВГ это тоже тяжелейшая история, поэтому...
1: Мыл это имя знаменитого актера и режиссера.
0: Короче, да.
1: Мыло Гибсон.
0: Меня радует, что, в общем, мы сегодня обсудили тему, как вас кроют осенью, скорее в юмористическом ключе. Я радуюсь, что у нас у людей проблемы, они скорее эфемерные, а не настоящие.
1: А я радуюсь, что у нас с вами общее что-то есть. Если вы думаете, что вам плохо осенью, то не думайте не только вам, а всем в основном. Ничего страшного. Переживем. Сейчас нормально все, сейчас будут дожди, сейчас будет снегопад, еще похолодание, еще хуже все будет. Не переживайте.
0: Да.
1: Потом зима, вот это вот слякоть, все нормально. Потом вот этот насморк постоянный, тьма тьмущая, в 4 уже темно, все нормально будет.
0: Вообще,
1: ребят,
0: кайф, всегда темно, круто.
1: Да здорово, конечно.
0: Круто, всегда темно.
1: В морду
0: темно.
1: Снежейра, вот это, нос красный, вообще, температура, здорово все будет. На Новый год потом на подарки кучу бабла потратим, все, класс, елка вот эта. Да ну нахрен.
0: Так и тебе же
1: хорошее
0: подарки подарят.
1: Хорошее настроение было.
0: И тебе же подарки
1: да?
0: подарят
1: же
0: на
1: подарки.
0: Новый год. А не надо столько друзей иметь. Кто виноват, что ты общительный такой? Мне вот одному, там, двум людям подарки дарить, и все.
1: Двум?
0: Ну, это...
1: Кто второй?
0: В лучшем случае. Пишет Райт, ждем 11-часовой эфир. Так я просил до отпуска сделать мне 11-часовой эфир, вот как в том году, но что-то никто не сделал. Я хотел наказания этого, они дали. Я говорил, давайте сделаем, я готов, я накажите меня. Ты сможешь?
1: Давай.
0: Ты сможешь меня ломать?
1: Давай.
0: И не,
1: снимай штаны.
0: И не, что-то не было.
1: Снимай
0: поэтому...
1: штаны, сейчас накажу тебя прямо здесь.
0: Да.
1: Давай, я ремень достаю.
0: Не
1: уже.
0: Надо
1: давай,
0: сейчас. Сейчас
1: ты?
0: Ремень достанешь, штаны упадут у тебя,
1: вот
0: мы увидим.
1: Вообще-то да.
0: Мы у тебя увидим вот это вот все, что не хотелось
1: бы. Я иногда ремень забываю взять с собой, я иду по улице и руки в карман держу и тем самым придерживаю их. Ну, потому что я худенький.
0: Надо в подтяжках как...
1: Да, давайте в подтяжках. Да. Потом я жилетку еще буду носить.
0: Жилетку, вот да. Вот.
1: Костюм тройка.
0: Подожди, у тебя есть жилетка?
1: Не летка. Не, есть жилетка, по-моему.
0: Пуховая, есть жилетка у тебя.
1: Жилетка, да есть какая-то. Да. Да, откуда ты знаешь?
0: Так ты в ней приходил на работу, белая такая, фейбл или что-то.
1: А, и это жилетка такая, просто типа как куртка без рукавов. А я имею в виду жилетка, которая под костюм тройка, знаешь, идет
0: такая.
1: Вот это с тремя пуговичками.
0: Не, такое, это как, потом, как в фильме «Джентльмен».
1: Да, да, потом бабочку еще носить.
0: Ну да, угу. Как ведущий настоящий.
1: Что, где, когда в таком виде мы придем, если нас позовут. Позовите нас.
0: Позовите, я, да, мы готовы. Так, все, ладно, до завтра. Завтра, как обычно, до свидания.
2: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
9: Новое – это...

0: Магнитогорский час дня.
1: Новое радио. Пока Дальнему Востоку актуальнее пожелать доброго солнечного вечера, нам с тобой легкого рабочего дня без приключений и сложных дел. Фоном под твои дела океаны суперхитов, суперновинок для настроения, все твои любимые. Ближайшие, а сколько? 6 часов. С тобой я, Вадим Данилин, буду. Да, всем привет.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: своим суперхитом «Stay» в эфире «Нова». Слушайте, я сегодня решил сразу, без всяких там «мы», всяких мемов и всего прочего в наших социальных сетях, остро поставить вопрос ребром, очень четко задать вам вопрос, потому что вчера, знаешь, мы так собрались с друзьями, как обычно, вечером, по чашке чая там на ночь глядя выпить, отметить пятницу и все прочее. У нас случился очень жесткий вопрос. Даже отзванивались женщинам по поводу вопроса, знаете, какого характера. Правда ли, что женщины красят волосы исключительно в случае начала новой жизни? Или есть какие-то другие поводы? Девочки, пока не принялись за работу, или вы сейчас отдыхаете на перерыве, или закончили работать, зайдите, пожалуйста, в наш мессенджер, скажите, пожалуйста, правда ли, ну вот, по крайней мере, у мужчин такое мнение существует, что женщины красят волосы, там, стригут волосы, красят волосы, только в случае, когда у них началась новая жизнь. Развод ли, там, я не знаю, бросили ли тебе женщину, там, вот какие-то вот такие вот моменты, когда у нее реально начинается новая страница в жизни, и она начинает как-то переделывать себя, чтобы как-то в новом образе войти, открыть эту страницу. Правда ли, что женщины перекрашивают волосы в начале новой какой-то жизни, в начале новой своей страницы? Или есть другие поводы? Если есть другие поводы, напишите только. Я обязательно прочитаю все в эфире, потому что у мужчин сложилось такое впечатление, что да, женщина... Это страшный момент на самом деле, когда женщина перекрашивает волосы. Значит, у нее в жизни что-то случилось, и теперь... Ну, в большинстве случаев на все ей пофигу абсолютно. У нее началась новая жизнь, она счастлива, ну, хотя бы визуально, да? Вот, и все с ней будет прекрасно и замечательно. Правда ли это или неправда? Мессенджер «Нова Радио» — самый большой среди всех радиостанций, а также наш канал ВК «Новое Радио».
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: «Новое Радио» и «Зион Мьюзик» продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Это календарь Суперхит на новом. В наших мессенджерах задал вопрос, в каких случаях женщины перекрашивают волосы, и правда ли, что в случае чистого листа, нового листа и так далее. Спасибо огромное за ваши комментарии. С некоторыми даже спорю, но самый основной, конечно, комментарий: женщина просто немного посидела. Ну, вот вы посидели волосы. Ну какая седина может быть 25 лет, скажите, пожалуйста. Ну, серьезно. Если бы про изменение стиля, прям кардинально, то да, вот девушка пишет. Когда случилось что-то плохое, и девушка таким образом отпускает это и начинает новую жизнь. Типа новая жизнь, новое я, морально легче. Это у рыжих проблем. У меня блондинки все шикарно. Так, еще сообщение. Чуть позже буду читать сообщение, но, конечно, спасибо огромное, что вы отвечаете. Если еще не ответили, скажите, вот конкретно ты по какому поводу взяла и перекрасила свои волосы? Что за повод был такой? Наш мессенджер.

0: боитесь? Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на Домашнем. 16+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Новое радио.

0: это «Елка, ее мне легко» суперхит на новом. К вопросу о том, в каких случаях женщина перекрашивает волосы, нашлась слушательница, которая написала, Татьяна написала, каждые два месяца крашу волосы. Это же пипец, там можно лысый просто стать от всей этой химии. Девочки, вы что делаете? Вы что творите? Спасибо огромное за комментарии в нашем мессенджере. А давайте переходим к новостям. Первая гласит о том, что кофе разрушает кости. Слышали, да? Кофе разрушает кости. Согласно исследованию, людей, которые пьют напиток каждый день, низкая минеральная плотность костей. Кофеин нарушает всасывание кальция в кишечнике, нарушает регенерацию и образование костей. У женщин, которые пьют 3-5 кружек кофе, разрушается шейка бедра со всеми вытекающими. А тут еще и волосы красить нужно. Короче, бед очень много. Ладно, в следующем части продолжим.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок», 48 листов в ассортименте, всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене. В «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Моя игра.
15: Новая.
14: Моя игра.
15: Это вот это.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: В Магнитогорске 2. Новое радио.
4: Астрономическая осень в России наступит 23 сентября. Напоминаю синоптики. А я уже подумываю, кстати, сегодня вечером включить ненадолго обогреватель, потому что как-то слишком холодно. Продолжаем согреваться жаркими суперхитами, суперновинками нового радио. Очередной нон-стоп, приветственный на 20 минут без рекламы. Далее. Данилин Туть, привет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

красивый суперхит в эфире Нова. Если ты думаешь, что ведущие в перерывах между выходами в эфир балду гоняют, нет, я ругаюсь со слушателями. У нас продолжается тема, в каких случаях женщины перекрашивают волосы, и что-то женщины накинулись так на меня. Я считаю, что если женщине не нравится седой цвет, свой седой цвет волос, то значит, она какая-то немного закомплексованная. Люди начали спорить со мной. А можно вот, девочки, можно к вам обратиться сейчас, девочки с седыми волосами? Вот есть среди вас такие, которые гордятся своей сединой? Я знаю одну такую, это музыкальный редактор Нового радио, Катя Худошина. Вот у нее появились седые волосы, она вот просто их выделяет. Вот настолько она гордится своими седыми волосами, она их выделяет. А вот есть среди слушательниц такие, которые гордятся своими седыми волосами и ни разу не перекрашивали их? А скиньте фотографии в наш мессенджер Нового радио, пожалуйста. Я хочу на вас посмотреть, вас полностью залайкать. Буду признателен. Я вот хотел новость прочитать очередную. Давайте уже прочитаем. Минут через 15. Через пару-тройку минут для тебя Татьяна Куртукова, Ваня Дмитриенко, Мальбек Сюзанна. Их новинка, отражение. Не только девочки, а вы скиньте, пожалуйста, свои фотографии. Девушки с седыми волосами, скиньте свои фотографии в наш мессенджер. Я их залайкаю. Ну, если не стыдитесь седых волос своих. Я хочу посмотреть на вас, на седых.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое. Это мы.
11: Привет всем, это Сергей Лазарев.
12: С вами Тима Белорусских.
13: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
14: Это Звонки.
15: С тобой Даня Нилетто.
16: Новое.
17: Всем привет, это Мэри Гу.
18: С вами Джонни.
19: Меня зовут Ёлка.
20: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
21: С вами Полина Гагарина.
22: Всем привет от группы Пицца.
23: Слушай.
8: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: называется.
1: Это мод его одинок.нет. В эфире нового, но для всех одиноких, которые вот-вот планируют обручиться и все прочее. Новость актуальная подоспела о том, что, оказывается, стоимость обручальных и помолвочных колец вырастет минимум на 15% уже с нового года, потому что с 1 сентября ужесточили правила добычи золота, а налог для ювелирных производителей вырос до 22%. Если сейчас пара обручальных колец в среднем стоит 80 тысяч, то скоро они будут стоить уже более 90 тысяч рублей. Обручальные кольца, помолвочные кольца, чего только не придумают, а? Нафиг это все нужно? Скажите, пожалуйста, и кому это все нужно? Риторический вопрос.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: 5-33-85-86, Москва. Приложение Аутобанк. 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
11: ты уверена, что ты вообще его получишь?
12: Сейчас главное верить и ждать.
8: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
15: Да никаких.
14: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
15: Перевожу.
14: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
15: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
14: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
16: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
19: В этом весь ты.
18: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

Это Asia ENU, суперхит «Помнишь» в эфире нового. Ну и аккурат к твоему, наверное, обеденному, а местами ужинному столу. Дальний Восток, очередной привет тебе. Новость о том, что, оказывается, привычка смотреть видео за едой убивает пищеварение, заявили диетологи. Ну, в принципе, я об этом и так знал прекрасно, ты знал, просто напоминание. Да, телевизор смотреть за едой нельзя. По словам врачей, человек хуже пережевывает пищу, не замечает насыщения и переедает. Это может привести к проблемам с желудком, лишнему весу и ожирению. Но, ты знаешь, одно дело, когда эту новость рассказываешь перед дверью лета, когда нужно раздеваться до плавок, до купальника и так далее. А сейчас зимой кто там видит? Я вас умоляю. Поэтому приятного аппетита и не слушайте никого.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Если видео мешает усвоению пищи, вызывает ожирение, радио всегда будет за тебя, за тебя и всех. Поможем, подскажем, напомним и сделаем настроение. И главное, оставайся рядом. Ведь на новом, в новом музыкальном, на новом, еще больше твоих любимых суперхитов, суперновинок. И я, Вадим Данилин, ну, следовательно, меня будет меньше, честно. Всем привет и приятного аппетита.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

Кельвин Харрис со своим суперхитом в эфире нового хотел очередную умную мысль выдать, но потом вспомнил, что только что с кухни пришел, с коллегами что-то болтали ерундой, пришли к выводу, что астрологию вспомнили, да, знаки зодиака вспомнили и пришли к выводу, единогласному причем выводу, что близнецы жуткие манипуляторы. У меня ребенок просто близнец, вот это вот все. Я что-то начал рассказывать, что вот они приезжали и всякое такое, отдыхали. Ребенок 3,5 года, жуткий манипулятор уже, да? Ну, это там мама виновата. И что-то вот слово за слово, все вот это вот, и я решил вопрос это перенести все-таки для слушателей. Скажите, пожалуйста, ну, конечно же, для тех, для кого это актуально, да? Если рожать ребенка, то под каким знаком зодиака он должен родиться? Вот как ты считаешь, какой знак зодиака лучший для твоего ребенка будет? Возможно, ты хочешь, чтобы он был таким же жутким манипулятором, которым везет по жизни, да, близнец. Возможно, ты хочешь, чтобы он был каким-нибудь супер-альфа-самцом, как лев, или там домовитым и так далее, как дева. Вот, в общем, я сейчас провожу опрос в нашем мессенджере, Новое Радио, голосование. Зайди, пожалуйста, проголосуй. Вот если рожать ребенка, то под каким знаком зодиака он должен родиться? А я потом посмотрю на все эти результаты, я тоже проголосую, но чуть позже. Договорились? Давайте прямо сейчас, пока кушаешь, там не занимаешься никакими делами, зайди, проголосуй. Если рожать ребенка, то под каким знаком зодиака он должен родиться?

0: YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Дуа Липа со своим суперхитом в эфире. Но тем временем собрали москвичи и жители северной столицы и провели опрос о справедливой зарплате в Москве и Санкт-Петербурге. Знаешь что? По Москве средняя справедливая зарплата в среднем составляет 165 тысяч рублей. Ну, в смысле, уже на руки после уплаты налогов. Мужчины считают честным доход в 190, женщины в 140. Выше всех оценивают себя программисты в 320 тысяч. Ну, много хотят, мало получат. Также в топ-5 запросов вошли аналитики 215 тысяч. ИТР, я не знаю, что такое. Врачи и сисадмины по 205 тысяч. Это справедливая зарплата, по мнению москвичей и петербуржцев. Но про петербуржцев я не буду рассказывать вам все. А также менеджеры по закупкам и продажам по 190-195 тысяч рублей в месяц. Справедливая зарплата. Скромнее всех продавцы 80 тысяч, операторы колл-центров 95 тысяч и кладовщики по 100 тысяч рублей. А радиоведущие...
1: Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хашлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна – свое родное. Свежие.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: Магнитогорске 4.
1: Новые.
2: Бабье лето придет в столицу во второй половине сентября. Вот только синоптики не знают, будет ли оно дождливо или нет. Представляешь, дожили. Надеюсь, в твоем городе вещание нового радио оно будет солнечным и теплым, чтобы не говорили, какие бабы такое лето. А пока довольствуемся жаркими супер-хитами, супер-новинками нового радио, солнечными. Вадим Данилин тоже тут. Привет.

Save Me Tonight, суперхит в эфире Нового. Тем временем один там сайт по поиску работы провел опрос среди населения на тему, кому в наше время из россиян проще, а кому сложнее найти работу в плане возраста. И оказалось, что проще всего найти работу россиянам от, внимание, 39 до 44 лет. Да, сложнее всего, конечно, тем, кому 50 и выше, от 21 до 26 лет и примерно до 32 лет. Ну так, знаешь, среднячок. В общем, если тебе от 39 до 44 лет, работу тебе найти будет проще всего. Ну, на случай, если ты занимаешься поиском работы. Обязательно чуть позже расскажу тебе про вакансию мечты. А пока в обозримом будущем Сергей Лазарев. Добро, и не только очень скоро в продолжении эфира.

0: Бизнес.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
5: Новое радио.

0: таком принципе, так, я напоминаю, давай сначала. В нашем мессенджере «Новое радио» я замутил голосование. Если рожать ребенка, то под каким знаком зодиака он должен родиться? Проголосовало уже больше 1100 человек. Зайди, пожалуйста, проголосуй, твоего не хватает голоса. Если об этом рассуждать, то чисто с научной точки зрения уже, в принципе, доказано. Да, в принципе, доказывать не нужно. Это аксиома, что знаки зодиака никак не влияют на характер. А вот что влияет на характер? Недавно ученые сделали одно небольшое такое открытие, но с другой стороны, оно очень большое. Ты знаешь прекрасно, что примерно 50/50 на характер ребенка влияет, во-первых, генетика, во-вторых, его социальное окружение, уникальное социальное окружение. Примерно 50/50, от 40% до 50%. Но остаток, вот тот самый, где не хватает до 100%, знаешь, что очень сильно, ну, не сильно... А остаток, ну, примерно в 10%, то есть меньше всего, что влияет на характер ребенка. Никогда не догадаешься. Это его семья. Да, я тоже был в шоке, когда прочитал это. Оказалось, что в большей степени на характер ребенка, на становление ребенка и характер его влияет генетика и его окружение, вот эта вот большая школа там и так далее. Меньше всего влияет его семья. Да, живи теперь с этим. Но ты зайди все-таки, проголосуй, если во всю эту фигню не веришь и веришь в знаки зодиака, как и я верю, зайди, проголосуй, пожалуйста. Вот если рожать ребенка, то под каким знаком зодиака он должен родиться? У меня родились близнюки, жуткие манипуляторы. Но давайте согласимся, что близнецы, они манипуляторы. Вот больше таких манипуляторов нет. Раки – нытики. Тельцы любят пожрать и бабки. Овны – упертые, тупые. Кто еще что там? Давайте я про других... Рыбы молчуны, обидчики, обижальчики. Постоянно все обижают и все прочее. Вот. Под каким знаком зодиака должен родиться твой ребенок?
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Нет.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Да, не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи, другие точно знают. Иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья.
9: Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Это «Дельфин» и его «Весна», суперхит на новом. Ну что, давайте немного подведем итоги, наверное. Более тысячи, почти 1300 человек проголосовало. Если и рожать ребенка, то под каким знаком зодиака должен родиться. Давайте я для начала скажу. Я думаю, вы со мной все согласитесь. Неважно, какого знака зодиака будет ребенок, главное, чтобы он родился летом. Вот здесь, я думаю, со мной согласятся все абсолютно. Потому что летом день рождения отмечать намного круче, чем зимой, осенью или весной. Ну а теперь я проголосую. Вот если бы у меня, например, ребенок рождался, я бы, наверное, хотел бы, чтобы он был у меня львом, да? Давайте определимся по рейтингу. Кто же на первом месте? Какого знака зодиака хотят слушатели нового? Я голосую за льва. Хотя нет, подожди. За льва ли? Ну, давай, за льва. Вот так вот, за льва. И кто у нас на первом месте? А на первом месте у нас... Нет, давай на последнем месте скажу. А на последнем месте у нас... Пу-пу-пу, рыбы.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 5. Новое радио.
3: 8-часовой рабочий день больше не эталон продуктивности. По словам экспертов, человек способен сохранять глубокую интеллектуальную концентрацию от 3 до 5 часов. Все остальное время на работе он что делает? Правильно. Сидит на маркетплейсах, плюет в потолок, ест. И это все новости к данной минуте. Всем привет!

0: Я все-таки не поленился и собрал воедино всю информацию про пройденную недавно, прошедшую недавно Шнобелевскую премию. Для тех, кто не знает, ею награждают за необычные остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям. Очень обожаю эту премию. Есть Нобелевская премия, а есть противовес Шнобелевская. Очень ржачная премия. Сейчас сам узнаешь почему. Итак, лауреатами в этом году стали в биомеханике. Ученые разработали точное научное определение поцелуя, изучив его у людей, муравьев, птиц и белых медведей. В экономике исследователи выяснили, что представители высших социальных классов чаще забирают конфеты, предназначенные детям, и в целом чаще ведут себя неэтично. То есть, чем богаче, тем наглее люди. В химии белки из молока живородящих тараканов оказались примерно втрое энергетически питательнее белков коровьего молока. Продолжать, да? В медицине награда ушла автору исследования аэродинамики правильного сморкания. В биологии ученые неоднократно наступали на ядовитых змей, чтобы выяснить, что именно заставляет их кусать человека. Физика. Награда ушла за попытку создать писсуар, который практически не разбрызгивает жидкость. Технологии комариный хоботок приспособили в качестве сверхтонкого сопла для 3D-печати. Обоняние. Исследование показало, что родителям очень нравится запах их младенцев, а вот запах собственных подростков уже не особо. Ну и премия мира досталась за исследование. Оказалось, что мы особенно ценим друзей, которые плохо относятся к людям, которых не любим мы сами. Вот примерно такая вот Шнобелевская премия была в этом году. Но я же говорю, она очень интересная. Очень интересная. Так, Леша Свик, не лето и Мэри Гу. Джак Алипа не только очень скоро в продолжении эфира.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. 1+1.

0: Реклама. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
2: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
7: Новое радио.

0: Свою суперхит по новом я бы с удовольствием танцевал, но мне просто недавно времени врач запретил, потому что смещение позвонков получил. Знаешь где? А просто на работе, просто потому что сижу постоянно. Но не об этом сейчас. Минздрав собрал новую статистику и выкатил следующее утверждение. Оказывается, в России почти каждая третья женщина и почти каждый пятый мужчина страдают ожирением. Ну, то есть женщин больше и намного. И лишь каждый третий россиянин имеет нормальную массу тела. Основные причины, почему люди ленятся худеть, ты никогда не поверишь. Это обилие всевозможной вкусной еды, обилие легкого сервиса доставки и тупо лень. Не вижу ни одного минуса.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор завершается. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.

0: точно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья! «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00. Категория 16+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.

0: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
3: ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
2: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на Домашнем. 16+.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Новое радио.

0: Далее суперхит от Алиды и Робина Шульца на новом радио One More Time. Ну и продолжение темы еды, наверное. Итальянские исследователи опубликовали курьезные наблюдения. Ты, я думаю, с ним согласишься. Люди часто откладывают сон и засиживаются допоздна не только из-за гаджетов, но и ради ночного дофамина, вкусных перекусов и ночных походов к холодильнику, когда никто не мешает насладиться едой. Иными словами, вкусную еду признали причиной нехватки сна у современных людей. Я думаю, ты со мной согласишься, и я соглашусь с этой новостью, потому что я недавно для себя открыл новые чипсы. Все, мама дорогая, пиши пропало. Я прям потребляю их, я не знаю, килограммами, наверное. Но самые, что есть, обычные чипсы. Но знаешь, с каким вкусом? Со вкусом лайма.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хэш-лама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна – свое родное. Свежие.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.

0: Магнитогорске 6.
1: Новое радио. В Великобритании всплыла история семейной пары. Муж в течение 20 лет имитировал абсолютную глухоту и немоту, чтобы избегать семейных ссор. А вскрылась ложь буквально недавно, на днях, когда жена увидела одно видео, где муж в караоке поет. Да, это все новости к данной минуте.

Привет, в эфире нового. Уверен, что в каждой семье есть самое что ни на есть, какая-нибудь старая древняя вещь, которая все никак не может сломаться, а потому выкинуть ее и купить новую, ну просто рука не поднимается. Но есть же такие вещи, подумываться, да? Ты не одинок в этом. Журналисты составили рейтинг самых живучих бытовых приборов. И победителем стал, ты не поверишь, классический японский термопод. Термопод, кто не знает, это устройство для подогрева воды. Вот. Победителем стал классический японский термопод, который работает без поломок в одной семье вот уже 40 лет и передается по наследству как реликвия. Вот это реклама компании, я понимаю. Шикарная реклама, но я не буду говорить в эфире, мне за нее не платили японцы. А потому я просто напомню, что тему суперхитов, суперновинок очень скоро в эфире продолжит. Руки вверх со своей лирикой, звонкий мод, артикасти и не только.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в Светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое. Новое. На новом.

0: отдам тебя никому.
1: Новое на новом.
2: Эй, друзья, всем привет, с вами Звонкий. Слушайте мою песню «Красота» на новом радио.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: красивом, ну и красивейшем моменте я с тобой распрощаюсь, но ненадолго, совсем ненадолго, буквально на час, да. Дело в том, что сегодня вторник, и я являюсь гостем проекта моего коллеги Данила Михайлова «Что было раньше». Шикарный проект музыки, который когда-то была новой, когда новой радио еще не было. 2 часа флэшбэка, отвал фляги всего. Посмотрел многие треки, которые я сегодня принес, ни разу в проекте не звучали. Будут звучать треки из моей жизни до 2015 года. Вот. А потом не пропусти все самое интересное. Ровно в 6 вечера встретимся. А пока для некоторых Вадим Данилин обнял-приподнял. Встречусь с вами через час. Ну и окей, по многочисленным просьбам среди этих треков будет Кали Минок. Да, кстати, ладно, про Кали Минок интересную историю своей жизни расскажу также через час.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Супер новинки в полном порядке. Но, ребятушки, чем уникален день сегодняшний? Напомню, через полчасика. А пока давай просто 20 минут шикарной музыки послушаем. Данил Михайлов в ответе за саундтрек вечера. Мое почтение.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января,

0: Алекс Уоррен и его лихорадочные сны на новом радио. Ну, я не знаю, что мы из этих снов могли бы там сейчас расслышать. Я расслышал только мелодию классную. Собственно, на новом стараемся другие не держать. Так вот, ребятушки, по поводу сна при температуре сегодня в проекте «Что было раньше?» Правильно название же вспомнил, который сам же и придумал. В общем, сегодня в ЧБР у нас Вадичка Данилин, который далеко от эфира сегодня не убегает, вернется уже через 40 минут. Угу. Такой вот прикол решили замутить. А так, пока что суперхиты, суперновинки слушаем, и к ним скоро.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Услышь весь район, новое. Что

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас? Ну, хотелось очень спросить.
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
0: Про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас? Ну, хотелось очень спросить.
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.

0: Эргоферон.
1: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
3: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимора, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на Домашнем. 16+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом

0: Чарли Икс, икона поп на новом радио. Кстати, икона поп. Эвичка, дорогуша, а можем ли мы так сказать?
1: А мне очень нравится.
0: Ребятушки, через 10 минут ЧБР в эфире. Кто у нас гвоздь программы? Да вы в курсе, конечно. Но через 10 минут еще раз напомним. Пока суперхиты и суперновинки.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хэш-лама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна – свое родное. Свежие.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 8 вечера. Новое радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау! Вторник, а значит проект «Что было раньше?» Мой любимый спешл. Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Мистер Усичкин, конечно же, здесь. Я, конечно же, здесь. Но у нас сегодня совершенно очаровательный
2: гость. А он и не уходил?
1: Да, человек, который пришел на работу в 6 утра, и тут как бы такой, ну, что бы ни подочем, ты, в принципе, можешь остаться здесь и завтра, чтобы никуда не спешить, не торопиться.
3: Все бы замечательно, но у меня кошку дома, нужно ее покормить.
1: Извини.
2: За пару дней прогусуется вообще спокойно.
1: Его можно либо любить, либо ненавидеть. Мистер Вадичка Данилин.
3: Спасибо, так приятно, так приятно.
1: Ну, я вообще, ты для меня загадка, шарада, пазл, кубик, рубек. Я понятия
3: Почему?
1: Не имею, что ты мог такого принести, чтобы все с ума сошли.
2: Ну да, я вижу твой плейлист и, соответственно, получаю удовольствие уже заранее. Но, ребятушки, клянусь, вы будете удивлены многократно, потому что название многих коллективов знает только Элина Кофман. И Вадичка Данилин, да.
3: Элина знает название.
1: Элина знает все.
2: А вот сейчас увидишь, да. Подтягивайтесь в наш мессенджер, там кружочек, там Вадичка красивый, очень молодой.
3: Я так понимаю, это 2 часа будет идти, да?
1: Да, ну, раньше вот ты не свалишь.
3: Да. Давайте я сразу предысторию вам расскажу, чтобы не были ошарашены. Так неприятно здесь находиться среди вас.
1: Ну, извини, пожалуйста. Ты сам согласился.
3: Среди приятных людей. Давайте я сразу расставлю точки над «и» и скажу, что мой музыкальный вкус формировали такие люди, как... Мои родители, которые слушали шансон.
2: Откуда он взялся-то? Ты родился в 18 веке. Какой еще шансон?
3: Они его создавали, в истоках стояли, просто понимаешь. Да. Моя бабушка, которая слушала «Ласковый май». «Ласковый май» на кассете, да. Пока родители слушали шансон, бабушка слушала «Ласковый май». И мой музыкальный вкус формировали мои сестры. Я в 10 лет узнал, что у меня есть двоюродные сестры. Мы переехали, когда из Узбекистана в Россию, в Оренбург. Вот. Я познакомился со своими двоюродными сестрами. И они очень сильно на тот момент сформировали мой музыкальный вкус. То есть это городская такая вот... культура была для меня далекая деревенского человека. Я ее очень сильно полюбил, и некоторые песни будут сегодня оттуда, из этой культуры.
1: Тоже. Интересно знать, как Анечка Асти вообще сюда попала.
2: Она не могла сюда попасть.
1: Сердце в его.
2: А, в сердце. А-а-а.
1: Мы же говорим про музыкальные предпочтения.
3: Да. Они меняются вкусы постоянно. А-а-а. Вот это первая песня, которая прямо сейчас прозвучит. Это первая песня, которую я вообще помню за всю свою жизнь, которую я услышал. И она мне до сих пор уже 46 лет, как я помню, я знаю все слова наизусть этой песни. Я не знаю, почему.
1: Это твой культурный
3: год. Под стол ходил, когда я ее впервые услышал. Я не помню даже, какой год. Но она настолько мне въелась в душу. Это просто... отвал всего.

0: москвичей, кстати говоря. Я немножечко про эту группу почитал. И, собственно, ты же был тогда, получается, мы сегодня чествуем Вадичку Данилина.
1: Все верно.
0: Прекрасного волшебного ведущего нового радио. Так вот, Вадичка, ты же, получается, был в авангарде, потому что ты же 9 лет эту песню услышал, она как раз тогда и вышла.
2: 89-й год?
0: Да.
2: Я же говорю.
0: Чувствовал. Вот прям вот чуечка.
2: Я не знаю, почему она запомнила. Мне 46, да.
1: Жестко. Я в шоке каждый раз. Кошмар.
0: Да, продолжаем про то, что было раньше. Бенефис Вадички. Следующий трек, он уже абсолютно качелями нас в другую эпоху сейчас толкает. Расскажи, с чем связано выбор.
2: Этот трек я выбрал специально, потому что я впервые... мне было лет 35, наверное. Тогда
0: ну, то есть...
2: Да, мы сейчас вот так вот раскидываемся. Мне было лет 35. Я не помню точно, какой год, но я помню, что я впервые приехал в Таиланд. Впервые, когда еще тайцы даже английского не знали. Они говорят сейчас уже по-русски спокойно разговаривают. Я впервые приехал в Таиланд отмечать свой день рождения и что-то сижу на крыше, загораю и слышу этот трек. И очень сильно загрузился, потому что я прослушал этот трек, типа, я смотрю в зеркало, вижу там себя, вот это свое отражение. И очень сильно загрузился, что мне почти 35, а я, в принципе, никто и ничто еще.
1: То есть, он мне...
2: Да, ну такое было, серьезно. Ну, в Таиланде, извините, там вот это вот все. Нет, вечером я, конечно, оправдался, там оторвался, а днем я загрузился именно под этот трек почему-то, и он мне очень сильно запомнился.
0: А ты там день рождения отмечал?
2: Да, каждый год отмечал.
0: Слушай, Вадичка, а у меня...
1: Это Миро!
0: Опа!
2: Да, и...
1: Да, это очень красивый трек.

0: достаточно, чтобы вы не приуныли. Я просто напомню, что Бруно Марс, он победил в конкурсе двойников Элвиса Пресли в свое время и идеально считывает Майкла Джексона. То есть он позитивный парень. А вот в данном случае грустный трек — это просто воспоминание нашего Вадички Данилина, прекрасного и замечательного, который сегодня гвоздь проекта «Что было раньше» на новом радио. Вадичка.
1: Та самая косточка в горле.
0: Да. Я даже не знаю, что сказать.
1: Странно. Мне нравится, что мы тебя оставим в неловкое положение.
2: Подожди, сейчас Данил Михайлов в отпуск уйдет, мы тут цирл устроим тебя. Да. Так, у нас далее по плану там идет. Я пока еще помню. Значит, следующий трек у нас будет звучать. Я не буду говорить, какой. Я думаю, ты впервые услышишь его, Эвичка, дорогая, так, моя любимая.
1: Интересно.
2: Хотя, не знаю, надо у Данила Михайлова спросить.
0: Да-да-да, я его и сам впервые услышу, наверное,
2: да, там,
0: со второго класса. Да. Ну, то есть я его с той поры и не слышал.
2: Это песня как раз-таки времен, когда я познакомился со своими сестрами. Это 90-е, и они мне показали, деревенскому мальчику показали деревенскую жизнь. Тот момент, когда были в моде норковые шапки, вот эти вот обманки.
0: Они вернулись, наконец.
1: Да, в прошлом году.
2: Серьезно?
1: Почему? Ты так всему удивляешься. Ты что, из дома не выходишь?
2: Нет.
1: Интернета у тебя нет.
2: Интернет есть, но я как-то да, норковые шапки не смотрю, знаешь, на маркетплейсах, подруга.
1: Ну, норковая вот. Шапка на маркетплейсе.
2: И времена, когда писали... А что? Извините. Подруги, да не только подруги, девчата и пацаны писали песни на тетрадях, чтобы запоминать. И были огромные такие толстые тетради.
0: А иногда еще русским транслитом, чтобы...
1: Чтобы английские песни учились.
2: Да. И вот как раз-таки эта песня именно оттуда. Я тоже не помню, какой год, но я помню, что это из того времени. Это 90-е, где-то середина 90-х, наверное.
0: Может
2: это
0: быть,
2: веяние моей сестер.
0: Может быть, кто-то помнит песню «Мама, все окей». Вот это та самая певица.
1: «Мальчик мой брошенный».
0: Именно. Каролина.
1: Я первый раз в жизни слышу это.
0: То есть Каролина не Аня Лорак, а Каролина.
2: А Каролина.

0: мысли.
1: У меня две мысли в голове. Да. Первое, что Вадичка умеет удивить. Второе, прекрасно, что не он создает плейлист нового радио. Вадим Данилин сегодня главный в проекте «Что было раньше».
0: Тут вопрос от слушателя. Да. Ребята, привет, я тоже из Оренбурга, мне 48, ла-ла-ла-ла-ла. Спросите, пожалуйста, Вадима, ходил ли он на дискотеке в Зауральную рощу? Может быть, в клубы «Пилот» и «Дарк Сайд»? Что-нибудь тебе известно об этом?
1: А Вадик умчал же довольно рано из Оренбурга, потом дальше.
2: Ну, кочевник тот я еще. Во всех этих местах побывал. Зауральная роща. Для тех, кто не знает, я еще раз напоминаю, я из Оренбурга. И Урал, он разделяет Европу и Азию. У нас есть мост. И как раз-таки, если перейти из Европы по мосту в Азию, там есть Зауральная роща. Там обычно, я там учился в колледже педагогическом, и мы ходили туда на физкультуру. Днем ходили на физкультуру, а по вечерам ходили на дискотеки туда же. У нас этот мост был, знаешь, и мой добрый.
1: То есть утром йога, вечером клубы.
0: Ну, все так. Практически именно такая формулировка.
2: Да, в Зауральной роще ходили, в «Пилот» «Дарк Сайд» тоже ходил. Даже в одном клубе, я не буду говорить, в каком, был конкурс. Я раздевался догола там.
0: Полностью?
2: Да, там нужно было. Ну, тогда конкурсы были, знаете, создайте команду. Да,
1: ты просто
2: создайте из своих вещей длинную веревку.
0: А кроме тебя кто-нибудь еще разделся?
2: Раздевались, но я догола сам разделся.
0: Ну, тебя не уговаривали.
2: Раш у меня был просто такой. Ну, молодо-зелень, ну что, 25 лет, наверное, было.
0: Откуда ты знаешь этот трек?
2: Вот этот?
0: Да.
2: Как откуда?
1: Из того клуба-то все и пошло.

0: проект, что было раньше на новом радио. Понимаю, что слушать Вадичку приятно, что наша дорогуша так много хочет сказать. Вот, но сейчас мы чуть-чуть денежек заработаем, прям немножечко.
1: 5 тысяч.
0: Да.
2: Реально столько?
1: За прослушивание следующего трека 5 тысяч, пожалуйста.
0: После рекламы.
3: Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Но у нас сегодня спешл, потому что невероятный гость, мистер Вадичка Данилин.
3: Вадичка Данилин, да. Все так. Мне иногда кажется, что многие треки, которые Вадичка принес, были новыми, когда Эвелины еще не было.
4: Да. Я так думаю, что следующий трек, я не знаю какого года, но опять-таки это «Веяние моей сестер». Я думаю, что как раз-таки Эвелины еще не было.
2: Ну, больше дайте данных, пожалуйста.
3: Зато
2: больше
3: эта водных. Дама с это той дама. Поры нельзя сказать, что сильно изменилась и так и остается вот просто на вершине сексуальной пирамиды, как
4: согласен,
3: по мне.
4: Согласен.
2: Группа «Винтаж».
4: Ход.
3: Ну, ты что? Группа «Винтаж» — это молодушка.
2: А кто?
3: Дусечка. Наталья Ветлицкая. Давай
2: вот. Ветлицкая?
4: Ветлицкая, да.
2: Ну, я знаю.
4: А вот какая песня у Ветлицкой? Ты никогда не знаешь, ты ее не слышала даже, эту песню.
2: О, нет, я не знаю.
3: Но ты слышала у Круга про Магадан.
2: Магадан.
3: Это другая.
4: Макс Астахов сейчас улыбнется.
2: Мне кажется, он выучил все песни про Магадан на всякий случай, чтобы говорить, что он из Магадана.
3: Давайте, ребятушки, кто из Магадана, по огонечку к нам в мессенджере.

0: Ребятушки, я сейчас внесу яблоко раздора в этот очаровательный выпуск имени Вадечки Данилина в проект «Что было раньше» на Новом радио. А, значит, Настасья пишет в мессенджере, как главное... фанатка Вадима, скажу, этот выпуск я ждала всю историю существования ЧБР.
1: Ничего
0: Таня,
1: себе.
0: Парируй.
1: Сейчас подерутся девочки. Да, буду драться.
2: Да, Настасью я знаю лично, она живет в Израиле, в Хайфе, но в радио слушают не только в России, но и в Израиле очень, да, активно слушают. Вот, и да, огромный привет Настасье.
3: Этот всех знает,
2: нам, кстати... Нет, Настасья, там была такая история, что я приехал туда отдохнуть и очень сильно заболел. И Настасья... написала мне, говорит, у меня есть антибиотики дома, приезжай, mm-hmm. возьми. Ну, я поехал,
3: ну,
2: приехал
3: а
2: к ней
3: поехал?
2: Домой. Ты видел ее? Ты посмотри на нее. Я поехал.
1: Кто бы не поехал?
2: Она дала мне таблетки, благодаря этим таблеткам я выздоровел.
1: А то там,
2: понимаешь, с этим все сложно было. Но это официальная история.
1: Спасибо, что ты сам это сказал.
2: Настасья, да, привет огромный.
0: Так, ну что, погнали дальше. Я смотрю, ты географию сегодня раздаешь направо и налево. Тут тебе и Магадан, и про Оренбург много, и Узбекистан твой родной, его только что Израиль покасательно прошел. Следующая группа называется «Движение Дальнего Востока». С чем связана у тебя вот эта вот легенда хип-хопа в плейлисте?
2: «Движение Дальнего Востока»?
0: Ну, Far East Movement, если я правильно перевожу. Название такое. Или у тебя другая песня была по плану?
2: А я что-то это, я что-то растерялся.
1: А ты не теряйся.
2: Да. Эта песня, да, вспомнил. А почему эта песня мне нравится? Я не знаю почему. Она у меня в плейлисте, но я знаю, одновременно мы ставили, когда ты был в отпуске, я ставил ее специально для Эви, потому что ей тоже нравится. И мне нравится, и ей нравится.
1: Да, а значит, она и вам тоже понравится.
2: И вам, значит,
1: Боже, мы такие радиоведущие.
2: Сейчас мы будем здесь зажигать.

0: Ну, где же ручки? Ну, где же ваши ручки? Вадичка Данилин.
1: Рано ты устал.
0: Вадичка Данилин сегодня раздает огня в проекте «Что было раньше», крутит свой плейлист. Вадичка.
2: На самом деле, я не знаю дату выхода многих песен, они просто у меня в телефоне лежат, как бы, знаешь, и, как оказывается, они по много лет там лежат. Вот, в частности, вот этот трек, и следующий трек, ты не поверишь, но он у меня тоже в плейлисте имеется.
0: Но он у тебя наверняка имелся еще и на другом носителе, физическом.
2: Да, да, я только сейчас посмотрел, что он, оказывается, 2002 года, офигеть.
1: Ты ему 24 года.
2: А тебе сколько? 25.

0: Я пытаюсь представить, в каких обстоятельствах этот трек звучит в твоем плейлисте. Я к Ванечке Данилину сейчас обращаюсь. Дорогой, ты вот прям...
1: Когда у меня хорошее настроение, я вот такого формата включаю песни себе и, знаешь, отрываюсь по полной. Больше мне ничего
0: с кошкой.
1: Не нужно.
2: Ну, то есть один раз в год на день рождения?
1: Да. Ты тоже так делаешь, да?
2: Конечно.
1: Моя ты хорошая. Так, у нас там еще есть время для одного трека.
0: В обязательном порядке, да.
1: Этот трек, он особенный у меня, потому что алды сейчас всплакнут, наверное, если вспомнят The Best from the West на кассетах и дисках выходил в зарубежные. Где-то, да. И там этот трек, который оставил след в моей памяти, один из двух. Второй был у Spice Girls.
0: Wanna Be.
1: А первый трек вот этот. Вот,

0: Дорогуша, ну как тебе?
1: Я в восторге. Мне нравится, я знаю этот трек, конечно же, но мы часто за эфиром вот эту историю произносим о том, что ты можешь эти треки слушать, но когда ты внезапно их вот так вот рандомно во вторник вечером, они тебе врезаются в уши, ты думаешь, вау, вот у меня сейчас именно такое чувство.
0: Это называется магия радио. Продолжим после рекламной паузы.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама.

0: Это делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УБРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
18: В этом весь ты.
17: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
19: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
20: Мы продолжаем сегодня в проекте «Что было раньше». У нас гость мистер Вадим Данилин.
21: Вадечка, вот смотри, мы на эмоциях, но ты давай немножечко добавь фактуры, как говорится у нас в кругах радиовещательных. Ты как на радио-то попал?
22: Чисто случайно.
21: Как и все
22: был
21: это, да?
22: Конкурс, был конкурс на радиоведущего, и я подумал, а почему бы и нет?
21: Это было в Узбекистане еще, когда ты в садик ходил?
20: Конечно, да, он услышал. Пора.

0: пара.
1: Я готов.
0: Чисто случайно пришел, подал документы, заполнил анкету, а мне сказали, давайте, вы без конкурса проходите, у вас радийный голос. Я тогда не знал даже слова такого радийный. Я говорю, какой? Они говорят, радийный. Давайте вот вы без конкурса проходите, вы выигрываете. Мне было 23 года.
1: Мой ангел, юный.
2: Это было, подожди, в 20 веке?
0: Несовершеннолетний.
2: В 20 веке, получается? Или нет?
0: Нет, подожди, 2003 год.
2: 2003, батюшки.
1: В 2003 было 23.
0: А тебе?
1: А мне было 7.
2: Ну, невелика разница, давайте, да.
0: Так тебе и надо.
1: Мне было особенно.
2: Смотри, ты чувствуешь, да, как в нем радиоведущий свежий? Да. Так тебе надо. Название песни, группа «Руки вверх». Да. Это уже мои земляки, я всегда говорю, как и все тольяттинцы. Неважно, что они там из Димитрограда.
0: Почему
2: из
0: «Руки вверх»? Почему этот трек? Потому что я считаю это верхом творения группы «Руки вверх». Это, на мой взгляд, это лучшая песня у группы «Руки вверх». Поэтому она всегда будет в моей памяти и всегда будет в моем плейлисте.
2: То есть ты кому-то, наверное, мстил?
0: Да. Я за эфиром сейчас расскажу.

0: Вот такая вот история малятки, да.
1: Малятки.
0: Вадичка, да.
1: Я чувствую это вот дедовское что-то такое вот. Старческое сквозит чуть-чуть, слегка.
2: Ну, хорошо, что не дедовщинское. Хотя и это тоже у нас никто не отменял. Вадичка Данилин сегодня солирует в проекте «Что было раньше» на новом радио. Да, надо не забыть напомнить.
0: Ты представляете, да, вот сколько я, 22-23 года работаю на радио, и я впервые сегодня свои песни ставлю. Я даже когда заменяю утреннее шоу в августе, я никогда свои песни не ставлю.
1: Но ты не ври.
0: Сейчас, я серьезно говорю.
1: У тебя есть свои папочки.
0: У меня своя папочка есть, но я там новинки обычно ставлю. У Кати художественное одобрение спрашиваю всегда у музыкального редактора. А здесь я... Сегодня Катя сказала, говорю, Катя, я сегодня свои песни буду ставить.
1: Два часа.
2: Обрати внимание, нас слушает сейчас и Прокдир, Саша Титов, и он отреагировал следующим образом, говорит, так, подождите, а если бы я свой плейлист принес, он бы не отличался.
1: Да, я ему сказала, надо будет подготовиться. Вот. А мы просто думаем всех наших коллег по очереди через ЧБР-машину прокатить.
2: В обязательном порядке, регулярно этим занимаемся, а кого-то даже и повторим. Вадичка.
0: Следующая песня. Связано с тем, что я впервые очень глубоко попал на свадьбу у родственников, и там по кругу целые сутки крутили именно эту исполнительницу.
2: Флэшбэк.
0: Она зап

0: Так, ну сейчас все мы побывали на свадьбе у тети Люды и дяди Бориса. А, ребятушки, проект «Что было раньше?» Вадим Данилин в гостях, но чувствует себя как дома. Или же. Ты впервые, да, в гостевом кресле располагаешься?
1: Я вообще впервые в этом кресле сижу, и как-то мне не по себе немного. Надо передохнуть, мне кажется.
0: Понятно, окей.
2: Иди вон погоду расскажи с пробками, на кнопки понажимай.
0: Да, давай.
3: «Что было раньше?» на новом радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Нужно срочно какую-нибудь тему поднять, чтобы вернуть Вадика Вадику. Вот смотри, если она заболела, ей надо отправить апельсин?
3: Давай об этом попозже поговорим.
2: Я пытаюсь тебя надраконить, ты очень добрый.
4: Если на то пошло, то следующая песня, она как раз-таки о проблемах с кукушкой в том числе.
3: Да?
4: Которую ты выбрал,
3: а я в английском вообще не шарю.
4: В
3: там голос шикарный. Да.
4: И магия. У меня
3: во время прослушивания такой музыки мозг отдыхает просто. Я не вслушиваюсь.
4: Но ты голос воспринимаешь как инструмент.
3: Да, рассказываю историю. Мы решили ту песню, да, на английском.
4: Да.
3: Рассказываю историю. Значит, это 2018 год. Почему я ее взял? Я гуляю по Барселоне. И я, по-моему, рассказывал эту историю. Я гуляю по Барселоне и слышу где-то вдалеке знакомый голос такой. Я подхожу к стадиону, и там распевается она. Это было днем, распевалась она.
4: Кайли Минок, друзья.
2: Зачем ты заранее?
4: А почему
2: это
4: заранее?
3: Вот. И я по-быстрому зашел, купил билет. И оказалось, что на распевке, не на распевке, как на раскатке, на раскрутке. Как это
2: разогрев? Вначале?
3: На разогреве у Кайли Минок выступал Years.
4: Ага.
3: Как его там зовут, я не помню. А потом уже Кайли Минок. И я стоял у самой сцены вечером, и даже в социальных сетях у нее на видео попал.
2: Ты мажорка? Вот. Он день в день купил билет, еще и у сцены.
3: Да.
2: В Барселоне.
3: Да.
4: А эта песня была?
3: Да.
2: Мы в одном месте работаем.
3: Это был самый шикарный номер на сцене, который я когда-либо видел. Это сплошная мураха была по коже.
4: Да, ребятки, это ранние 90-е, это восторг.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Я была бы добрее, если бы эти двое за эфиром не рассказывали вот эти вот сказки про доллар за 20 и Турцию за 10 тысяч на 5 человек. Мы продолжаем новый час, проект «Что было раньше». У нас
2: именно так.
1: Вадичка Данилин.
2: Есть что вспомнить, да, Вадичка?
3: Есть что вспомнить,
1: очень
3: да.
1: За вас
3: как-то
1: я
3: очень
1: рада.
3: Быстро час пролетел. Ну, давайте, наверное, продолжим, да?
1: Давайте.
3: Новый час начнем с весьма оригинального трека. Я не знаю, скажи, пожалуйста, он был у вас хоть раз в эфире, нет?
2: Нет.
3: Ни разу не был.
2: Тебя придержал.
3: Да, это премьера будет. Это веяние моих родителей. Теперь уже я ни словом не обмолвился. Да, я напоминаю, что они крутили «Денно и ночь» шансон. И эта песня почему-то мне очень сильно прям... Я на ней плакал. Я был маленький и плакал.
2: А у тебя папа в органах служил?
3: Нет, он не служил в органах.
2: Понятно. Значит,
3: он
2: с другой стороны, может быть.
3: С другой стороны,
1: да. Тут Олежек добавляет, что у «1 плюс 1» данная композиция звучала.
3: Серьезно?
1: Откуда он знает? Он
2: Олежек им все
1: всего.
2: И скачивал, да.
1: Интригующе.
2: Вообще нравится, что Олежек, как представитель совсем юного поколения родильщиков, слушает сейчас и пропитывается.
1: А он все знает. Ему в душе 84.
3: Но я обожаю эту песню.
2: Так и не только ты. Сейчас последи за нашими мессенджерами.
4: Как далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

0: А так и не скажешь, что Данили на плейлист. Как будто бы он даже норм-мужик. Нам пишут. Ребяшки, ты правишь, что было раньше на новом радио. Вадичка Данилин сегодня со своим плейлистом в гостях. Вадичка, будь как дома, дорогой.
1: Он под прикрытием. Завтра он всем отомстит, каждому по одному.
0: Забанит всех.
1: За то, что вам показалось на секунду, что он оттаял, растаял.
2: Я сейчас покраснею.
1: Мы добиваемся.
2: Я просто наблюдаю за реакцией Эви после каждого трека, когда он начинает слушать. Я заикаюсь. Блин.
0: Ну, кстати, если многие пишут на тему того, что Иван Кучин все-таки звучал, 1+1
1: его представляли не раз,
0: то вот именно следующий трек 100% впервые на новом радио. Вот прям 100%. В гадалки не ходи, потому что Райт Раун знать не знает это имя.
2: Да, это есть треки, которые с первого прослушивания прям влюбляешься в эти треки. И это один из немногих треков, который я люблю вот каждый день. Каждый день. Ну, раз в неделю точно слушаю.
0: Ну, то есть, это они и группа «Вирус», когда настроение хорошее?
2: Да.
0: Все.
1: Ну, два трека, получается, в день.
2: Два трека в день.
1: Хорошо.
2: По кругу.

0: Данил, давайте признаем, что и эстетов уважил. Вадичка Данилин, вообще твой плейлист очень такой любопытный.
1: Я в восторге от этих качелей, что мы сначала скакали из года в год, причем нормально так скакали, из жанра в жанр. Очень мне нравится.
2: Ты очень любишь эмоциональные качели, да?
1: Я очень люблю.
2: Да, прекрасно.
1: Прокатить? Смущались-то все разом. Не надо смущаться.
2: Это кресло какое-то ужасное, я говорю. Я здесь сижу, я сам не свой. Я как будто первый раз пришел на конкурс ведущих.
1: Это вот ЧБР так работает. Да? Все, кто приходили. И Усишкин, когда свой презентовал, тоже стеснялся и
0: причем
1: смущался.
0: Причем за пультом сидел, да.
1: И я тоже сидела тут чуть ли не на грани нервного срыва. Абсолютно каждый. Поэтому это нужно просто прожить. Расслабься.
0: Но ты же, как сказал Олежек, ты же раскрываешься.
1: Да, ты душу свою наизнанку выворачиваешь. Чтобы все вот узнали, что ты вот такая вот многогранная штучка.
0: Что ты крошка.
2: Голым в клубе, да.
1: И голый в клубе танцевал. Естественно.
0: Ну, я повторюсь, он просто похвастаться хотел. Ладно, Вадечка, сейчас ты этого уже не повторяешь. 46.
1: Кто знает.
0: Воспитанный мужчина.
2: Как знать.
0: В Таиланде остается в Таиланде, да.
2: Начнем с этого.
0: Продолжаем слушать твой плейлист. Светлана Разина. С ней что связано?
2: Светлана Разина. Это тоже наследие моих сестер. То же самое, туда же тоже, это 90-е, это бурные 90-е, очень насыщенные на какие-то приключения.
0: Но Светлана Разина, надо Эвич сказать, что это голос группы «Мираж».
2: Да.
1: Один из какого состава?
0: Ну, из титульного состава.
2: А их там голосисты. Двое было же, две.
0: Да, Разина, две. Суханкина.
2: Да.
1: А «Миражей» было штук 5 по стране, мне кажется.
0: Овсиенко там пела тоже.

0: Так, ну со Светой разобрались. Вадичка, давай дальше. Со следующим треком какие у тебя воспоминания связаны?
1: Воспоминания связаны с тем, что я просто увидел один прекрасный, замечательный, я считаю, один из лучших сериалов. И этот трек звучал именно в этом сериале, и он мне зашел, потому что, во-первых, трек легендарный. Во-вторых, кавер на этот трек тоже на самом деле...
0: Один из 1500 примерно.
1: Из 1500 чего?
0: Каверов.
1: Каверов, да, да, конечно.
2: Что за вот сериал?
1: Гли.
2: А, я знаю, это про хор. Ну, там много хоров, которые поют.
1: Да. И вот этот суперхит, конечно, это «Отвал флягера».

0: Не, ну это очаровательно, Вадечка. Давай дальше женским вокалом удивлять. И теперь уже по-серьезки, прям по-серьезки, по-серьезки.
1: Да, следующий трек связан с Эви. Ей он очень нравится, но она не помнит, что говорила про это.
2: Я в шоке,
1: резидент клуба, быстро скажите, какого?
0: Дягилев.
1: Дягилев, сгоревшего клуба Дягилев. Диджей Винни, я считаю его одним из лучших диджеев России.
0: А ее?
1: Жанна Агузарова, конечно.

0: Не, ну вообще вот эти 20 минут, надо сказать, пестротой нас не обделили. Кучин, Разина, Брюс Спрингстин, наше почтение.
1: И диджей Винни.
0: И диджей Винни. Это плейлист Вадички Данилина. Продолжим после короткого перерыва.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН. Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Лидери 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

0: radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Я сейчас задумалась, посмотрела на время и поняла, что полтора часа прошло. Мы как-то очень летим. Мне от этого грустно, потому что хочется... Я уже слышала, что вы там шебуршите, что-то удалить, что-то убрать. Хочется, чтобы максимум вошел, конечно, сегодня.
3: Ну, давайте сделаем, побуду немного Роман Санычем, сделаем на 3 часа.
2: Например, нет, что? Ты с ума-то не сходи тоже.
4: Подожди, да Роман Саныч-то гей как далеко.
2: Побуду Роман Саныч, я могу тебе предложить классную альтернативу. Он часто уезжает в командировки, но на нем ответственность за хит-парад высшая лига. И если ты хочешь себя почувствовать...
3: Сего хороший го.
2: К Максику присоединись.
4: Салют!

0: Не, ну это прям какая-то Бондиана, Вадичка.
1: Ой, ну пошел. Да, о, да, только да, давай да, не будем да, вспоминать да. юность. Не надо раздеваться, у нас трансляция. Камеры
2: закроем.
1: Во-первых,
2: это красиво.
1: Делай.
2: Одна из самых красивейших эротичных песен.
0: Ребятушки, а вот сейчас будет качель такая, о которой никто сейчас не подозревает. Вадичка.
2: Да ладно.
0: Комментируй.
2: Вы не знаете эту песню?
0: Я думаю, что Олег наш прекрасный, замечательный уже танцевать начал. Вот, Эви эту песню может и не знать.
2: Серьезно?
0: Да. Ну, а где сейчас навалит, ты увидишь, да, реакцию
1: слушателей?
0: А там слушателей?
1: Уже пошло.
2: Давайте, давайте, давайте, огонечков, давайте. Вау. Вторая из моих любимых песен шансона. На секундочку. Ну, это шансон, как бы не считается, но все равно.
1: Олег, твой выход.
2: Давайте, Алиса, громкость 10.

0: У меня есть подозрение, что наш Олеженька, админ всего на свете из мира диджитал нового радио, специально, увидев этот плейлист, остался на работе, чтобы как рояль в кустах появиться на этом треке. Это было легендарно.
1: Очень ярко появился.
0: Очень ярко. Вадичка сделал видос, выложил уже в мессенджер, поэтому обратите внимание.
2: Любуйтесь, сохраняйте, используйте. Да.
0: Кстати, ну что, погнали дальше?
2: Давайте.
1: Да, мы долго думали, ставить или не ставить следующий трек, но все-таки пришли к консенсусу с Данилом Михайловым, что его поставим, потому что это очень красивая лирика.
0: Именно да. Так, более того, эта песня из тех, которые ты внезапно услышав, думаешь, господи, она же была, она же существовала, она же звучала вообще повсюду, а сейчас кажется, что... Ну, как будто бы...
1: У меня ощущение, что это ваша песня из прошлого тысячелетия.
0: Вот.
2: А вы оба-то так. Из прошлого тысячелетия. Ну, чего вы
1: так, во-первых, заткнись и слушай молча.
0: Наслаждаемся вместе.

0: Между прочим, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством Ирина Нельсон только что была в эфире, обожаемая Вадичкой Данилиным. Сейчас короткий перекур, и мы продолжим слушать твой мега-плейлист.
1: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
0: Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Вокруг света отмечает

0: Большая панорамная крыша. Джилент J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gilentrus.ru.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
5: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
6: Мы на финишной прямой.
7: У меня ощущение, что ты радуешься просто сейчас. Вот. Нет. Ну, сделай чуть лицо.
6: Я не радуюсь. Радостный. Я уже несколько раз сказала, что я удивлена, как быстро 2 часа пролетели. Правда, очень быстро. Очень. Мне от этого... Ну, это показатель того, что все прекрасно. Да?
7: Да.
6: А разве нет?
8: И замечательно, Вадичка решил тут, значит, блеснуть своей роскошью, вспомнить, что он сказочно богат, и вызвать такси.
6: Ничего себе.
8: Отправившись домой сегодня.
7: Я просто, да. Слушайте, ребят, я с 6 утра здесь сегодня.
6: Мы тебя вообще не осуждаем. Ни на секунду.
7: Поэтому я думаю, что сегодня я все-таки поеду на такси, да, домой.
6: Я просто каждый раз ошарашена.
8: Ребятушки, там номер карты прикреплен, заходим в комментарии.
7: Да, один Вадим, скиньтесь на такси, пожалуйста. Желательно какой-нибудь бизнес.
6: Сейчас ему и скину.

0: А почему лорди? Просто
1: а это тоже Таиланд. Не хочу, чтобы ты задавал вопросы по поводу Таиланда. Все, что было в Таиланде, останется в Таиланде. Эта песня связана с Таиландом, да.
2: Шоколад?
1: Да, мало кто знает. Я думаю, что никто не знает, что существовала такая группа. Это группа из 90-х. По крайней мере, я познакомился, опять-таки, с этой группой в 90-х годах. Наследие 90-х, когда песни были по 6 минут, да.
0: В нулевых был коллектив «Горячий шоколад».
2: Было, да. Да.
0: Пытались из них шоколад. Сделать хип-хопчик такой. А это просто шоколад. Горький.
1: Сладкий.
2: Молодцы, мальчики, молодцы.
0: Да, не, ну просто это, не знаю, сестры надоумили тебя на прослушивание. Может, да, он на концерте
2: кажется,
0: бывал.
2: Слушай, мне кажется, он 2 часа прикрывался сестрами.
0: Да, да, да, так и есть, 100%.
2: Что никто ничего не влиял.
0: Есть одна
1: вот она, женщина, сама придумала, сама поверь. Я сейчас хочу об этом поговорить.
2: Наконец-то!
1: А ну иди сюда.
0: Ребят, если кто-нибудь знает об этой группе, пожалуйста, отреагируйте, потому что я, мне кажется, впервые слышу. Там все можно ставить в эфир, а то в 90-х о чем только не пели.
1: Все можно, это абсолютно такая добрая песня.

0: Вадим, ну у тебя какое-то сиротское детство.
1: Да, вот такая вот фигня, малятки.
2: Малятки, умоляю, хоть бы не забыть.
1: Story of my life практически за 2 часа, да.
2: Но ты очень разносторонний человек.
1: Да, спасибо.
2: Да, правда, потому что вот шоколад, тут же Лил Вейн.
0: Нет, мне кажется...
2: Тут же Лорди, тут же Гли.
0: Мне кажется, если бы Вадичке дать еще времени, он бы там группу «Ласковый бык» бы сюда привел, притащил бы группу «Маки», где еще вот эти синтезаторы, группа «Империя»,
2: меня
0: с их поездом на Ленинград. Да, Вадичка пропечатан прям немножечко.
2: В сочетании со

0: Вадик рассказал, что первый интим у него был под эту песню. Извини, что я со всеми поделился, но... Блин,
1: ну, слушай, он сегодня уже рассказал, что коллеженька, он в неглиже своими чреслами.
0: В принципе, да. В Оренбургском клубе-то.
2: Я не пойму, кто старый, я либо из твоих уст чресла услышит. Ты еще исподнее сейчас, упомяни вот это.
1: Я могу еще использовать слово...
2: Растягивал исподнее.
1: Коитус.
2: Ой-ё.
1: Ну?
2: Это мы сейчас закончим, да, вот. Не, я хочу сказать вам огромное спасибо, что помогли вспомнить, устроили такой флешбэк на 2 часа моей юности. 90-е, 80-е.
0: А почему вот эта песня завершает подборочку?
2: А это из категории, знаешь, услышал, понравилось и нравится уже много-много лет.
0: Никакого нет, символизма?
2: Нет, никакого абсолютно. Но она офигенная.
1: Ну, вот ты просто больше, нравится. Ты больше ни загадка, ни шарада, ни пазл, ни кубик Рубик.
0: Да, Вадичка, ты тоже офигенная.
2: Это
0: спасибо,
2: я еще не разделся, извините.
0: И вот эта загадочка...
2: Значит, посмотрим.

0: Не, ну если вы хотите что-то еще сказать, то пожалуйста.
1: Да, я хочу сказать спасибо Вадичке, котечке, что он так быстро отреагировал, собрался, пришел, поделился, душу открыл.
2: Да, зовите.
1: Вот, а от тебя хочу сказать, что я, ну, до свидания, чего прощаться надо. Целую в правую щеку, целую в левую щеку. Всех тех, ой, как там, всех, короче, все, ну, пока.
0: Пока.
3: Что было раньше на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
4: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
11: Новое

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Radio.ru.
0: Новое радио. Давай с

Чаю, который занимали Вадичка Данилин и Дорогуша Эви. Теперь соло за старшего Данила Михайлов. Обещаю красивый саундтрек твоему вечеру. Ну, а все остальное из тебя.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
7: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте является по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Умеет раздать необходимые неги вечеру Елизавета Вальдемаровна. Ёлка. На новом радио я тут обратил внимание, что сегодня в календаре странных праздников имеется следующий. День посиделок на кухне. Вот каждый день бы отмечалось, да? Но звучит-то как приятно. И почему-то представляется кухонька, ну, вот какая-то такая несовременная. Однако ж. Может быть, только у меня. Красивого вечера. Новое радио. Суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
12: Новое радио.

0: Рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
4: А жизнь веселый карнавал, а жизнь веселый карнавал. Хотелось бы, чтобы эта песенка и к тебе отношение тоже имела. Вот, но я думаю, сейчас не до карнавала, сейчас до релаксации.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем привет, новое прослушивание.
2: Приятного прослушивания.

0: что тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают

ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты».

Как правильно заметил Сергей Шнуров, счастье – это не состояние, это выбор. Вот, пожалуйста, Газовс Бразерс сделали, его озвучили и, понимаешь ли, удовольствие получают. Молодцы, красавчики. Хотелось бы тоже этой осенью выбрать и море, и парус, и хотя бы просто горизонтального положения в абсолютном релаксе. Но мы выбираем счастливое родительство, мы выбираем счастливую работу. В общем, мы выбираем жизнь. Это новое радио «Суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве». В ответе за саундтрек вечера Данила Михайлов. Мое почтение.

0: Новое радио.
1: И новинки в полном порядке. 8 сентября французы отмечают «Пардон день». Извиняются, ходят. Ну, не знаю. Звучит классно, да? «Пардон дэй». Сильвупле.

0: Кевин Харрис и Касабиан на новом радио. Есть ощущение, что нечто подобное может состряпать и искусственный интеллект. И сейчас поговаривают, что Яндекс будет отслеживать на своих стриминговых платформах AI-треки и, собственно, их подписывать. И вот такой вот вопросик, да, задаются. Ну, наверное, не только Яндекс, наверное, все стриминги будут теперь чем-то подобным заниматься, и вот любопытно, да, искусственный интеллект будет отслеживать композиции собственного уже сочинения. В любопытное время живем. Это новое радио, у нас суперхиты и суперновинки классические в 99,9% случаев. К ним скоро.
1: Эти треки были новыми, когда нового...

0: на новом радио. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

чувствуем то... Только боль, ну нет, на этих словах, конечно, не хотелось обращаться, поэтому забыли эту песню предыдущую, как бы красиво она ни была. В мыслях о приятных сновидениях крепком. Хотя нет, может быть, у тебя вообще не эти мысли в перспективе. В общем, каждый со своими мыслями, продолжаем вечер, а я... Больше за музыку не отвечаю. Данил Михайлов был за старшего на новом до сего момента, ушел искать артефакт.

Уже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холла,

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые...

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: У меня из окна видно вот такие.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор завершается. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: лучшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: которой есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

Стороны заново тут по частям, и да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня.